Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Powerhit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Yes. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is Power. It's not everyone.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Утро пятницы у нас на 104.5. Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. И вы знаете, я вам столько сегодня всего принес разного. И о том, что, оказывается, гавайские рубашки были сделаны не гавайцами. Я хотел обсудить с вами гром, который вчера сопровождал весь наш поздний вечер четверга. Но все это меркнет, вы знаете, перед моим собственным личным событием, участником которого вы тоже станете с понедельника. Дело в том, что у нас один ведущий отправляется в отпуск. Это я так на себя намекаю. Ну а Вячеслав Каверин займет это место утреннего ведущего. Уже чувствую, как он рад приезжать сюда, в эту студию, к 7 утрам. Так что я себя лично поздравляю, пользуясь служебным положением, что я отправляюсь в долгожданный летний отпуск. Если вы тоже сегодня дорабатываете перед большим вашим отдыхом на последний свой рабочий день, напишите нам, пожалуйста, об этом в нашем мобильном приложении PowerHit Radio. Оно уже для вас работает. Я вас с удовольствием поздравлю. Посмотрим, сколько ж нас сегодня таких. Так что в особенно приподнятом настроении не только перед завершением рабочей недели, но и перед началом большого отдыха порадуйтесь, пожалуйста, за людей, которые вас окружают, даже если они сейчас из ваших колонок звучат. Начинаем наш день, начинаем нашу пятницу, 17 июля. На календаре прекрасная погода. Но сегодня, мне кажется, мне вообще абсолютно все будет радовать. Всем доброе утро.

Ну, сегодня, естественно, будем не только про мой наступающий летний отпуск говорить. Тут еще и очень много всего интересного у нас в круиз-контроле, в частности, притаилось. Дело в том, что, согласно аналитическим данным и исследованиям страховых компаний, средний водительский стаж российских автолюбителей составляет 8-10 лет. Ну, не 80, а от 8 до 10 вот в эту вилку укладывается. Ну, правда, данные весьма усредненные и сильно разнятся в зависимости от источника. Вот мы решили сегодня о самом таким правдивым способом все это выяснить. Водительский стаж, слушатели 104.5 FM. Сколько лет вы уже за рулем? В каком возрасте вы получили права и когда планируете пересесть на пассажирское кресло, так сказать, на тренерскую работу перейти? Ваши комментарии, ваш опыт, хвастайтесь им, пожалуйста, рассказывайте про себя. 488-448 с 8 до 9 утра принимаем ваши звонки, а сообщения могут лететь уже прямо сейчас. Открыта наша группа ВКонтакте и, разумеется, наше мобильное приложение Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна. Can't think, can't sleep.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Все виды этой самой погоды у нас прямо сейчас видны из окна нашей студии Power Hit Radio. Здесь, в центре города, у нас то выглядывает солнце, то обратно уходит в тень. Центр нашего Мурманска. Над заливом у нас бродит то ли туман, то ли какой-то призрачный дождь, о котором тоже есть разговор. В общем, нестабильная пятница уже, тоже крайне эмоциональная она получается, судя по всему, и у погоды в том числе. У нас плюс 14 градусов, если посмотреть на термометр в нашей студии. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду. Но об этом рассказывает не наш термометр. Для этого у нас есть сайт colgimet.ru. И он же сообщает нам, что сегодня у нас до плюс 16 градусов доберется столбик термометра. В общем, большой разницы по сравнению с утром в смысле ощущений от погоды мы с вами вряд ли испытаем. Ну вот зато дождь, который у нас тут рисуется перед нами, поговаривает, будет идти с 10 до 19 часов. Это если заглянуть на один из погодных сайтов, другой, потому что продолжает настаивать, что просто пасмурно, просто облачно и больше ничего у нас сегодня с вами не будет. Но, как всегда, будем наблюдать за погодой вместе с Power Hit Radio. В моменте будем вам рассказывать, что ж у нас здесь за окном творится. Напоминаем, что в Мурманске у нас на эту минуту плюс 14 градусов.
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: нежный заряд.
1: Устал работать. Хочется, чтобы кто-нибудь похвалил, и можно было больше не работать. И это не моя мысль, а это Лев Николаевич Толстой, между прочим. Знали ли вы, что его чуть ли не 7 раз хотели номинировать на Нобелевскую премию по литературе? Но он так ее не получил, и даже вот такие вот люди, вы знаете, иногда нет-нет, да и устают, так что себе это тоже. Будьте добры разрешить. Истина – одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется. Это замечание Владимира Набокова. Вот там, собственно, игра. А прямо сейчас, пока вы едете на своем автомобиле до работы, попробуйте все-таки найти какую-нибудь рифму, может быть. Ну и Марина Цветаева. Жестковато, но очень честно. И я думаю, что все-таки справедливо подмечает, что «я буду любить тебя все лето» — это звучит куда убедительнее, чем «всю жизнь». Ну и самое главное, куда дольше. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один про.

0: Полярный эспрессо.
1: Тренды добрались не только до нашего вторника, где мы рассказываем вам об этом в рубрике «Трендиати», но и до нашего полярного эспрессо в том числе. Но дело в том, что в соцсетях набирает новый формат свою популярность, формат домашнего десерта, мороженое, которое приготовлено вот прям внутри дыни. Огромное количество видосов уже можно найти в любой социальной сети. Так вот, технология там на самом деле очень и очень простая. Ты выбираешь сначала дыню. Начинаем прям с базы, начинаем прям с верхушки, как говорится. Ее, собственно, и срезаем, и аккуратно очищаем дыню от семян, но оставляем достаточно мякоти у стенок. Вот именно она будет участвовать у нас в этом самом процессе взбивания. Затем ты отправляешь дыню, разрезанную надолго, в морозильник. Но задача не превратить ее в камень, а только слегка подморозить, чтобы она стала прохладной и плотной, но при этом свою мягкость все-таки сохранила. Подморозили дыню, в прямом смысле этого слова. Внутрь добавили немножко молока или сливок и взбиваем все это вместе с этой самой охлажденной мякотью с помощью блендера. Ну, вот тебе и получается нежная сливочно-дынная масса с естественной сладостью, которую еще можно немного охладить и затем подавать вот прямо в этих самых половинках дыни. Не знаю, конечно, готов ли я испортить этот классный летний фрукт для рубрики «Эксперименты», чтобы быть в тренде 2026. Но звучит заманчиво, звучит любопытно. Через месяц вам расскажу, было или не было.

0: Ну, а тут же, понимаете, к нам подъезжает нутрициолог, который объясняет, как справиться с тягой к сладкому. Вот вообще, как будто не слушает она нашу рубрику «Полярный эспрессо». Но, кстати, вполне себе травоядные вещи нам рассказывает эксперт по пищевому поведению и говорит о том, что постоянная тяга к сладкому может быть связана не с недостатком силы воли, за это уже готов шляпу и все, что нужно снять с себя, а с физиологическими причинами и недостаточным объемом еды в вашей жизни. Отмечает этот пресвятой человек, что чувство сытости зависит от механического растяжения желудка. А выражаясь чуть более понятным языком, много жрем, суть по всему. Если скачет аппетит и хочется сладкого, то лучше заменить сухофрукты на пару квадратиков горького шоколада, рассказала нам специалист. И вообще, в принципе, предложила составлять свой рацион как конструктор из белков, жиров и углеводов, используя обычные продукты. Это все, конечно, очень правильно звучит. Мы это и до этого, что уж тут скрывать-то, знали об этом. Но каждый раз, когда ты в жару видишь какой-нибудь лимонад или какие-нибудь мороженки, фрукты, ну разве ты можешь остановиться и съесть меньше килограмма? Вот сколько купили, сколько помыто, тут же должно быть это уничтожено в секунду. Ну, по крайней мере, в моей жизни, к сожалению, это происходит именно так. Я даже скрывать не буду. В моменте очень хорошо, конечно, от этого. Наверное, нужно себе дать зарок какой-то день все-таки, чтобы наступил в нашей жизни, в моей, в персональной, чтобы как-то осознаннее к этому подходил. Вот такая вот у нас была сегодня очень полярная рубрика и про сладкие тренды, и при этом, что с ними нужно быть очень аккуратны. Сегодня у нас в «Полярном эспрессо».
1: «Полярный эспрессо».

0: Реклама. Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Откуда звук?»
1: Песня, которая у нас будет играть сейчас в рубрике «Откуда звук?» Я услышал вчера в нашей же ротации в эфире на Power Hit Radio, обалдел и понял, что про нее-то мы с вами никогда еще здесь не разговаривали. Так что у вас сейчас есть реальный шанс заполучить нашу фирменную кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Для этого нужно всего лишь дозвониться к нам в студию 488-448 и поставлю я вам песню, которая реально

0: Есть у нас в ротации. Предложу вам вспомнить, угадать, узнать, выбирать любой глагол. Кто же в оригинале эту песню исполняет? Давайте попробуем с нашим первым игроком. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И вам, как вас зовут?
1: Меня зовут Евгений.
0: Ну что, Евгений, давайте сейчас послушаем с вами трек и предложу вам 4 варианта ответа. Кто же эту песню исполняет? Слушаем.

0: Ремикс-то сделал Маджестик, а вот кто в оригинале с ним вместе исполняет, для вас 4 варианта ответа. Это группы Чингисхан, Бонни М, Bad Boys Blue или Сиси Кэтч. Выбирайте.
1: Сиси Кэтч.
0: Прекрасный вариант. Жаль, неверный. 488-448. Звоните к нам еще в студию, дозванивайтесь. Евгений, даже для вас телефон открыт. Количество попыток, напоминаем, у вас, как всегда, не ограничено. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Нина.
0: Нин, здравствуйте.
2: Это Бонни М.
0: Абсолютно верно. Я вас поздравляю. Оригинал даже не буду ставить этой композиции, потому что, ну, глобально он ничем не отличается. Тот самый оригинальный вокал сейчас, собственно, и звучит. Ну, а, кстати, открою вам, возможно, тайну сейчас, что это не Бобби Фаррелл, который во всех клипах и концертах выплясывал как только мог. Это такой, знаете, типичный немецкий мужчина, которого зовут Фрэнк Фариан. Он же продюсер, он же автор песен всех хитов группы Бонни М, который за них, собственно, на записи и пел. Так что вот как вот такой вот поворот, как говорилось в одном известном старом мемчике. Ну а песня «Распутин», которая только что у нас звучала, действительно рассказывает про Григория Распутина и такую полумифическую полубиографию в этом треке его описывает. И, кстати, когда Бонни М выступала в СССР в 78 году, им эту песню запретили исполнять. И на пластинках официально тоже она не выходила. Но меньшим хитом она от этого не становится. Вон теперь в этой вариации звучит у нас в эфире на 104.5. Нина, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам за эфиром сейчас расскажу, как же ваши заслуженные призы взять и заполучить.
3: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
3: Макс Байков, утро в эту пятницу, сегодня здесь у нас в круиз-контроле. Доброе утро тебе.
4: Да, и до сих пор с вами Сергей Сачков. Еще осталось сколько? Сколько часов, Серега?
3: 3 часа осталось ровно.
4: Три часа, и человек все, как из пушки, улетает в отпуск.
3: Как Мюнхгаузен, да, в такие же примерно приключения и отправляюсь. Как ты доехал сегодня? Как там на улице у нас ситуация на дороге?
4: Слушай, на улице хорошо, как по мне, так на проспекте Ленина чуть-чуть, мне кажется, перестроили светофоры, и теперь не особо не нарушаю правила дорожного движения, но если ты едешь там первый, да, а не в хвосте, то тогда ты успеваешь прям 3 или 4 светофора на зеленый проскочить. Кроме того, изменения, которые на полярных зарях, выезд на проспект Ленина, там, где раньше по стрелочке, вот это все надо было делать, там ждешь, потом едешь, они, кстати, несколько месяцев произошли, но до сих пор радуют, потому что стало быстрее проезжать. За что спасибо? В некоторых местах я замечаю, так, когда по городу езжу тоже, вроде как бы меняются сами объекты, светофорные остаются, но вот скорость движения как-то что-то там летом подкручивают. Хорошо бы, чтобы то, что летом подкрутили, зимой тоже работало. И сами светофоры, и схема эта. Но что-то делается. Что не делается, все к лучшему.
3: Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей, физических и юридических лиц, 655-655.
4: Слушайте, тут задался вопросом, а вообще в России какой средний возраст автолюбителей? И из этого исхожу, а сколько у людей, которые стаж водительский, мы не говорим про опыт, а вот именно про стаж. И начал искать такие разные данные. Просто одни пишут один возраст, другие другой. Ну, я как-то усреднил, получилось, что согласно вот аналитическим данным различным, исследованиям, разных страховых компаний, средний водительский стаж российских автолюбителей 8-10 лет. То есть 8-10 лет назад люди получили свои первые права. Ну и пока единственные, коли это все не дошло до 11 лет. И выбирая картинки, которые, точнее, смайлики, которые будут иллюстрировать у нас ВКонтакте эту тему, ну, соответственно, и подобрал младенческий возраст, средний возраст, с усами уже мужчина постарше.
3: 10 лет все-таки человек,
4: и
3: конечно.
4: И финализирует все это дело Дракула, который... Я, вот честно говоря, сразу вначале признаюсь, что вот этих товарищей, которые Дракулы, частенько встречаю на дороге, потому что порой творят дичь.
3: Но мы сегодня у вас хотим выяснить, сделать такой наш срез здесь на 104.5 у наших слушателей. Сколько лет вы уже за рулем, в каком возрасте вы получили права и когда планируете пересесть на пассажирское кресло, так сказать, на тренерскую работу?
4: Да, вот перебраться. Когда в возрасте уже таком, когда ты бессмертный Дракула, то, пожалуй, пора бы и куда-то смещаться.
3: 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Делитесь, рассказывайте, ну и хвастайтесь в том числе. Звоните, пишите, давайте обсуждать.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Сегодня в круиз-контроле у вас выясняем, сколько лет вы уже за рулем. Официально, в каком возрасте вы получили ваши права и когда планируете пересесть на пассажирское кресло. По этому поводу у нас уже открыто голосование, кстати, в нашей группе во ВКонтакте.
1: Вопрос там, какой у вас водительский стаж, и мы там менее года, от 1 до 5 и так далее по пятерочке. Дошли мы до 30 и дальше свыше 30. Там уж что уточнять, уж когда у человека свыше 30 лет, ну, как бы и понятно, наверное.
0: И там голосующие, кстати, у нас тоже есть, так что оставляйте, пожалуйста, и ваш голос в том числе.
1: Но... итоги подведем в конце этого эфира, ближе к 9 часам, так что слушайте, не переключайтесь, как говорит наш коллега из Апатит. Так, что хочется сказать. Мы у вас вот спрашиваем конкретно про сколько лет, в каком возрасте, да, получили права. Это приятно всегда окунуться вот в воспоминания, потому что они, как правило, всегда хорошие. Даже сколько бы там в процессе обучения не было на вас рассыпано матерных слов, на кого-то подзатыльники, пинки и так далее, но все равно запоминается только хорошее. А второй вопрос у нас, третий точнее, когда планируете пересесть на пассажирское кресло? И вот тут, конечно, конечно, все тяжело с ответами, потому что дать себе отчет, пока ты еще соображаешь, как бы, наверное, можно. А потом, когда уже тяжело уже у тебя думается, то люди, блин, не соглашаются пересаживаться в общественный транспорт, ибо привычка.
0: Вот по этому поводу нам Стекс написал только что сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро. Я за рулем по водительскому удостоверению уже 21 год. Отец 53-го года рождения, с 65-го года работал в колхозе водителем. Сейчас водит без помех в салоне нормально. Но стоит хоть немного отвлечь, все, беда. Но из-за руля не выгнать... хоть бы уже сделали ежегодные комиссии для людей 65+.
1: Так, спасибо большое. Ну, идеи есть такие, но они не более чем идеи пока на уровне там различных предложений. Хоть и на высоком уровне, но все равно недостаточно, пожалуй, активны. Хотя, черт его знает, с одной стороны вроде бы и надо, с другой стороны смотришь, хорошо бы статистику посмотреть. И что там получается? Тут же еще, видишь, и демография сама по себе работает, и смертность, в том числе мужская, потому что большинство людей... А это, кстати, кривая картинка. Вот у нас, допустим, мы если посмотрим, то в большинстве своем, вот так в Мурманске встанем на остановочке и будем смотреть на лица водителей, мы увидим, ну, большую часть это мужчины. Не скажу, что превалирующую, но большую часть мужчины, да. А тут картиночка постепенно менялась. Женщины, там, скажем, с 80-х, 90-х годов стали... садиться за руль, и в пике, наверное, вот сейчас уже несколько лет все сбалансировалось. А если мы приедем, ну, какой вот, например, взять город, допустим, возьмем тот же Беломорск, да, в котором буквально недавно я был, встанем там, если это суббота и воскресенье, так мужчин там и не найдешь. Смотришь, криво едет на велосипеде, то, пожалуй, и вот и все. А остальные — это дамы. Беломорск, честно говоря, взяли женщины. Есть такое ощущение.
0: Нам Алена оставила комментарий, кстати, к разговору про захват женщинами, в том числе и нашего эфира. Написала нам о том, что получила водительское удостоверение в 24 года, села за руль в 26, правам 15 лет, езжу 13. На пассажирском себя пока не представляю. Даже в отпуске с мужем поочередно сложно ехать, спать. В пути не могу, надо бдить дорогу и комментировать. Между водительским креслом и пассажирским пока выбрано первое, так мне спокойнее.
1: Ой, с Аленой абсолютно согласен. Я, пожалуй, точно такой же человек. Стараюсь себя, конечно, контролировать и уже не комментировать. Но дается это, честно говоря, не очень просто. Да, и моментов стало намного меньше. Тут жена уверенно воет. Хорошо, мне это нравится. Но вот натура, как привычка вторая натура. Ну, я стараюсь как-то сдерживать себя. Хотя в этом отпуске практически везде и всегда был я за рулем. Просто как-то так покатилось и нормально. И всех это устраивало. Никто не просил уступить. Я особо не желал. Спина хрустит, но ничего, поехали дальше.
0: Делитесь и вы, пожалуйста, сколько лет вы уже за рулем, в каком возрасте вы получили права, когда планируете пересесть на пассажирское кресло. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Все для вас, и Автохит в том числе. Он будет прямо сейчас.
1: Автохит. Я смотрю на этот трек и вижу слово «кома».
0: Это к разговору о том, когда планируете пересесть на пассажирское кресло. Да, видите, у нас сегодня все посвящено нашему круиз-контролю, но песня-то про годы, не про года. У нас прямо сейчас звучит. Летят они с какой-то сумасшедшей скоростью, как и мы с вами, куда-то дальше по нашим многочисленным делам. Так что пока пересчитывайте, задумайтесь, да, сколько уж всего прошло и сколько всего приятного было за это время. Автохит у нас в круиз-контроле.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль.
3: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
2: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Нам Дмитрий прислал сообщение, оно отчасти про погоду. Доброе утро, говорит наш слушатель. Автодорога Мурманск-Североморск. После остановки Мохнаткина-Пахта на спуске к Рослякова на проезжей части очень много смытого вчерашним дождем гравия. Будьте осторожны, берегите стекла. Всем хорошего дня.
2: Да, пожалуй, дистанцию стоит увеличить между автомобилями, так что учитывайте этот момент. О погоде, сколько там сейчас? Повернулся,
1: плюс
2: я смотрю.
1: Плюс 15 градусов.
2: Плюс 14 официальные, но на 8 часов утра чуть-чуть поднимаемся. До скольки мы сегодня дойдем?
1: Дойдем сегодня до плюс 17, то есть небольшой
2: недалеко
1: у нас
2: идти.
1: Разбег. Да, это точно. Но ты знаешь, обещают нам разные источники, как всегда, диаметральные прогнозы они нам дают. Кто-то сообщает о том, что да, вот так сегодня будет пасмурно, но без осадков. А если заглянешь на другой сайт, то стабильно с 11 до 20.
2: Да, я вот смотрел на третий сайт, там тоже с утра и до 19 обещали кое-какие дожди. Кто-то там пишет еще в процентах, не пойму, что значит 80-30, непонятно. Но информация разнится, и есть ощущение, что, может быть, вот та дымка, которая сейчас над заливом появилась, и ты пришел, она была?
1: Да, она прям с самого утра
2: была.
1: Здесь
2: вот
1: висит.
2: Может быть, оно нас и защищает, потому что где-то за пределами Мурманска дождь вполне себе, так же, как и гроза вчерашняя, которая ходила над городом вечером. Так вот, и дождь этот может и не пролиться. Эх, жаль, я на машине.
1: А у нас завтра, давайте посмотрим, что нам на выходных-то обещают. Ну, там, кстати, ой-ой-ой, даже в воскресенье как-то совсем не весело.
2: Давайте так, не сгорим.
1: Мягко говоря, потому что на эту минуту на воскресенье у нас плюс 7 градусов. Ну, хоть без дождя.
2: Никакой ОФ-крем не понадобится. Да, там все достаточно печально. Ну, посмотрим. Может быть, опять же, вот эта дымка идет, черт ее знает. С моря что нам принесет, как все изменится. Между тем, стоит отметить, что почему-то у нас, как минимум, я вот наблюдаю такую картинку, что у нас прогнозы, они несколько меняются летом, даже сильнее, чем зимой. Потому что зимой ты более-менее на 3 дня можешь представлять, а сейчас уже смотришь, тут одни что-то пообещали, другие другое пообещали. И вот выбираешь, как этот енот, который, или кто там все предсказывает итоги матчей. Какое-то гадание получается. Примерно что-то есть, но вот. Короче, жарко не будет на этих выходных, так что, если какие-то планы у вас были, чуть-чуть свитерок под курточку, еще что-то, зонтик с собой, дождевичок, и можно их осуществлять.
1: Плюс 15 градусов у нас прямо сейчас в Мурманске на эту минуту.
0: Круиз-контроль.
2: Про водительский стаж мы с вами говорим, не оцениваем именно его наполнение, то есть качество. Разные есть теории по этому поводу, да, что сначала растет знание, но навык внизу. Но есть же люди и талантливые, кто прям изначально прекрасно ездит. Но если за ними проследить вот до конца их водительской истории, то мы там какие-то графики да увидим. В общем, не про это. Мы просто про количество лет, сколько у вас уже эти самые права, да, как все это дело происходило, в каком возрасте вы получили права и когда планируете пересесть на пассажирское кресло.
1: Нам Илья написал комментарий в нашем мобильном приложении. Первые С в 85-м году, затем в армии Е, сразу после армии А и Б. Про Е ни разу не пожалел, могу спокойно прицеп с катером таскать. Когда пересесть, да столько не живут, пишет нам Илья.
2: Хорошее объяснение. Так, что у нас еще есть?
1: Николай прислал сообщение тоже в мобильном приложении. Доброе утро нам передает. Стаж 31 год. Всем удачи на дороге и хорошего дня желает нам наш слушатель.
2: Так, Наталью мы читали, нет?
1: Нет, давай.
2: Наталья, значит, Наталья.
1: Там интересно.
2: Наталья пишет, что получила права в 1995 году. Очень люблю пассажирское кресло, но не всегда получается в нем покайфовать, потому что синдром водителя не дает расслабиться. Вечно анализируя, а то и комментирую, как бы я повернула или тормознула. Эх, только пачка валерьяны, заднее сиденье и подушка меня спасает. Ну, вот такими житейскими поисками Наталья нашла то место, где можно отдохнуть от руля. А мне вот не помогает. Даже назад пересаживаешься, все равно сидишь, и как-то там более некомфортно. И хотелось бы научиться спать в автомобиле во время движения, но пока нет.
1: Ты посмотри, насколько у нас синонимичные комментарии именно от женской части наших слушателей, потому что и Наталья, и Алена пишут в нашей группе ровно об одном и том же, что...
2: Практически, да.
1: Да, что за рулем уже весомое количество лет и только за рулем могут и себя только представить. Как да. у вас складывается, да?
2: Да, заходите в нашу группу, голосуйте, нам любопытно, итоги будем подводить в конце этого часа. Мы там вам, у вас спрашиваем, сколько лет уже у вас права, деление у нас от 1 до 5, ну, естественно, есть и до года, и дальше свыше 30 лет. Голосуйте, потом будем смотреть и удивляться или нет, посмотрим.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не шета. ООО «Каркоби». Бугер 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20-90-10. Сайт brusnikino.com.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
10: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Давайте напомним вам для начала информацию о дорожной ситуации. Нам Дмитрий написал сообщение в круиз-контроле.
1: Да, смотрите, Мурманск-Североморск. После остановки Мохнаткина-Пахта на спуске Краслякова на проезжей части очень много смытого вчерашним дождем гравия. Будьте осторожны и берегите стекла и ЛКП. Хорошего дня желает всем Дмитрий. Ну и увеличивайте там дистанцию между автомобилями. Тогда, глядишь, ничего и не прилетит вам. А так, конечно, очень сильно обидно.
0: Вернемся к теме нашего обсуждения сегодняшнего утреннего. Дело в том, что согласно аналитическим данным и исследованиям страховых компаний, средний водительский стаж российских автолюбителей – это 8-10 лет.
1: Ну, честно говоря, верится с трудом, тем более, когда ты начинаешь находить информацию от разных страховых компаний, а она там чуть ли не в два раза отличается. Не знаю, может быть, это рекламная компания так влияет именно этих страховых. Одни себе берут как будто бы молодых клиентов, другие хотят более возрастных. И в итоге у них получаются разные результаты. Но вот примерно что-то среднее, как будто бы 8-10 лет. Если мы посмотрим на дорогу и вот так представим, а сколько, как, в каком возрасте, интересно, этот человек получал права, то у меня вот не бьется вот это вот все дело. Как-то не знаю. Но это общероссийские данные. У нас здесь в Мурманске все несколько иначе. Среди наших слушателей может быть совсем по-другому. Поэтому у нас запущен опрос. Заходите в группу ВКонтакте, там голосуйте. Вопрос звучит как... Какой у вас водительский стаж? И там менее года, от 1 до 5. И дальше по пятерочке мы доходим до 30 лет и более. В общем, голосуйте. В конце часа будем подводить итоги.
0: Но не только голосование. Мы с вами едины. Мы у вас сегодня и спрашиваем в нашем утреннем эфире про ваш водительский стаж у наших слушателей. Сколько лет вы уже за рулем? В каком возрасте получили права? Ну и когда планируете пересесть на пассажирское кресло? Нам Игорь оставил комментарий в нашем мобильном приложении.
1: Да, пишет. Сначала С в УПК, если кто про это еще помнит. Ну, конечно, помним. Я заглядывал, кстати, в результаты нашего опроса. Тут еще до нашего эфира. Я думаю, многие помнят. Потом в начале 90-х, пишет Игорь Б, пока не напрягает. А что будет дальше? Не хочу смешить Бога.
0: Еще к комментариям, которые оставили наши слушатели. Маргарита написала нам. Права уже 22 года. Сыну скоро 18. Мечтаю, что отучится и будет меня возить. И ему практика, и я уже не хочу мозг за рулем на прыгать.
1: Да. Но недавно мне в одной социальной сети с очень быстрыми картинками попалась такая, когда только мы боялись, что он там где-то что-то нашкодит на улице, вроде все прошло, он вырос, успокоился, и тут бац, получает права.
0: Александр нам оставил комментарий в нашей группе. Говорит, что права с 1 сентября 2000 года. Эх, были времена. Обучение в ДОСААФе на Кнеповича стоило 3500 рублей. Часов вождения было 200. С утра катаешься, вечером учишься. Бывало не по 2 часа, а по 4 в день ездишь. Постоянно сенсей любил меня мучить повороты налево на нерегулируемых перекрестках и параллельной парковкой. Сейчас вся машина в камерах и датчики парковки, но все равно по зеркалам ориентируюсь.
1: Да, что, хороший навык, он прививается с самого начала.

0: начала. Интересно, как это происходит сейчас во время обучения вождению. И, надеюсь, в этих автомобилях, ну, хотя то, что я вижу, да, действительно, там датчиков практически нету, и камер, наверное, тоже нету. И это правильно.
1: Если посмотреть, да, на автопарк, который с буквой «У» катается у нас по городу, да, там надежда только на себя, на самого может быть. И это, как Макс говорит, да, действительно так и должно быть. Я просто смотрю сейчас на эту магическую дату 1 сентября 2000 года. Я понимаю, что Александр пошел учиться и права получать, а я, в принципе, в школу отправился в этот день. Как интересно жизнь складывается.
0: А я получил в мае 99 года. Слушайте, и вот, кстати, вот этих водителей, которые, ну вот, разные же были моменты у нас, да, когда мы вроде сейчас подтягивается качество обучения, но были моменты и падения. И таких водителей, честно говоря, вот я определяю, когда они в моменты падения качества образования водительского получали права. Знаешь как, человек паркуется, допустим, задним ходом, и что он делает? Есть две категории. Одна категория, но это вообще уже, как мне кажется, дно. Она открывает свою двери, смотрит туда, а вторая категория, ну, таких большинство, но вот видно, что они так делают. Я имею в виду не большинство среди всех, а большинство среди тех, кто получал некачественное водительское образование. Они вот просто голову назад поворачивают и думают, что у них через заднее стекло, вот это вот остекление, они там все увидят. Мы часто до хруста.
1: Ах, мы сегодня хотим у вас про другое совсем узнать, про ваш водительский стаж. Выясняем этим утром, сколько лет вы уже за рулем, в каком возрасте получили права, ну и когда уже планируете пересесть на пассажирское кресло. Если никогда, то об этом тоже нам, пожалуйста, напишите. 488-448, номер нашей студии, приложение работает, группа открыта, так что осталось только ваших комментариев дождаться.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110/1.
2: Круиз-контроль. Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Кто не работает, тот ест.
10: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Круиз-контроль.
11: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Мы сегодня с вами в круиз-контроле этим утром говорим про ваш водительский стаж, наших слушателей 104.5 FM и сколько лет вы уже за рулем. Выясняем сегодня, в каком возрасте вы получили права и когда планируете пересесть на пассажирское кресло.
1: Ну, любопытно нам, потому что начали искать статистику вообще, сколько стажу в среднем у россиян, и нашли что-то странное. 8-10 лет. Как нам кажется, это все не так, потому что одни страховые как будто бы на молодежь ориентируют, окучивают и молодежь, другие старшее поколение. Данные разнятся. Вот мы решили выяснить, что же у нас среди наших слушателей. Итоги будем подводить буквально минут через 5. Заходите, голосуйте. Но голосование, кстати, мы не остановим. Потом посмотрим. Иногда бывает такое. Но я не думаю, что в этот раз коренным образом после эфира да что-то изменится. Итак, различные самые, когда ранние, по-моему, что-то 70 какой-то год был время получения стажа, да, соответственно, это написали нам. Но есть и посвежие данные. Варвара, например, пишет, да?
0: Да, говорит, доброе утро, правам 11 лет, сдала 18. Вот мы и вычислили ваш возраст, как говорится. На пассажирском езжу спокойно, когда за рулем муж, пишет наша слушательница.
1: Доверие – это прекрасно.
0: Ну и у нас, кстати, очень приятно, что именно девичьих комментариев сегодня прям предостаточно. Вот Наталья нам еще написала в нашей группе в ВК. Доброе утро, у меня стаж всего 2 года, до этого ездила на пассажирском кресле. Вот такая вот не самая очевидная история. Спросили мы у Натальи о том, что ж у нее приключилось-то, почему она решила все-таки пересесть за руль. Так что, Наталья, если вы нас слышите прямо сейчас, то ждем вашего комментария. Ждем, правда, интересно, а почему именно так приключилось.
1: Слушайте, да, нам любопытно, конечно.
0: А еще написал нам наш слушатель Август. Рассказывает о том, что официальное обучение закончил в 17 лет, за пару месяцев до совершеннолетия. Но само удостоверение выдали торжественно вместе с этим статом зрелости, тоже в 17 лет, в июне 1990...
1: Почему в 17? Наверное, перепутал. 18.
0: Второго года, да. Рассказывает о том, что вторые права не стал получать, хотя была возможность в 90-е это сделать. Стаж, как и возраст, ни о чем. Но есть, если есть опыт вождения в разных регионах, разных метеоусловиях, разных странах и пройденных километров.
1: Ну, это само собой. Это отдельная тема для разговора. Итак, доброе утро. У нас кто-то есть на связи. Как зовут вас?
2: Доброе утро, это Алена.
1: Алена, приветствуем.
2: Доброе утро. 21 год.
0: Записали, да, спасибо.
2: Да, водительское удостоверение 21 год я получила, но ездить я начала несколько позже, ну, наверное, лет 17, наверное, водительского стажа.
1: А как считаете, вот надо получить удостоверение и сразу за руль, или вот было тяжело после перерыва?
2: Было, да, потому что я восстанавливала свои навыки с инструктором. У супруга на тот момент был Логан, и я прям нашла инструктора на Логане и восстанавливала свои навыки.
1: Чтобы ручки привыкли, да?
2: Ну да, чтобы маршрут, чтобы супругу было спокойнее, скорее для его спокойствия. Бережем нервную систему супруга.
1: Вот это хорошо.
2: Вот, поэтому, ну и вот с тех пор езжу, я не помню даже, наверное, была одна только сбитая фара, серьезных аварий, ну, вернее, покалеченная фара об какую-то бетонную конструкцию, а так аварий никаких не было.
1: Алена, а вот до какого возраста, как считаете, вы будете водить?
2: Настанет
1: момент, когда появится желание пересесть. Так дело в том, что...
2: Пока в сознании буду.
1: Так сознание пропадает, а человек едет.
2: Ну, наверное, в каком-то вменяемом состоянии, пока это удобно будет куда-то там перемещаться, ездить. Я думаю, что так. Нет, наверное, предела. У всех он свой.
1: Хорошо, спасибо большое. Главное, этот предел нащупать не с помощью разбития второй фары.
0: О, да. Рассказывайте вы нам, пожалуйста, сколько вы лет уже за рулем, в каком возрасте получили права, ну и когда планируете пересесть на пассажирское кресло все-таки в итоге. Задумайтесь об этом. 488-448. Поделитесь вашими мыслями по этому поводу. Еще открыто наше приложение и голосование. Самое важное, потому что буквально одна песня, и будем подводить уже итоги.
3: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем сегодня ваш водительский стаж в нашем утреннем круиз-контроле, но и настало время подвести итоги нашего голосования в группе ВК.
1: Итак, да, мы спрашивали, какой у вас водительский стаж, и барабанная дробь. Первое место почти 28% от 15 до 20 лет. На втором месте 10-15 лет, 23%, 15% 25-30 лет и... Такой же крутой стаж 20-25 лет у 12% опрошенных. Ну и далее. А далее вот любопытная картинка. Дело в том, что тем, кто получал права там 5 лет и менее назад, их всего 6% среди наших слушателей и 6% от 5 до 10 лет. Но почти 8% те, кто, ну прям можно сказать, ветераны автолюбительского дела, более 30 лет у них уже права.
0: Ну тут еще давайте, да, поаплодируем, да.
1: Аплодисменты. Очень прекрасно, что у нас такая аудитория. Ну, это, собственно говоря, и чувствуется по эфирам, потому что, когда мы какую-то тему заявляем, вы нас всегда поддерживаете, у вас всегда есть что сказать, и по этой теме то же самое так и было. Что у нас еще? Финальный комментарий есть?
0: Да, нам есть куда стремиться, потому что Игорь написал, что все зависит от здоровья. Как-то в Швейцарии видел за рулем бабушку лет 80. Так что понятно, куда мы все стремимся.
1: Главное, чтобы бабушка видела вас. Слушайте, ну, в целом, что хочется сказать? Выводы какие? Чем раньше начнешь, считается, и вы подтверждаете эту теорию, тем лучше, и чем раньше ты будешь водить, тем больше опыта и быстрее он к тебе, как говорится, прилипнет. А вот с окончанием этого периода, конечно, надо так как-то... Должен случиться такой матч, чтобы вы еще соображали, что пора уже пересаживаться на пассажирское кресло.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр-партнер. Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1-655-655.
1: Спасибо большое всем за эфир. Я прощаюсь, но еще услышимся через час в новостях, а буквально скоро за этим микрофоном Гоша Симонов.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Бытует мнение, что качественный белок – это стейки из мраморной говядины или заморский лосось. На самом деле, один из лучших источников протеина в мире годами скромно лежит на нижних полках супермаркетов по цене в 3 раза ниже говядины. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Речь сегодня пойдет о минтае. Что? Я слышу некоторые фу и фи. Зря вы так. Минтай – это не рыба для кошек, это настоящий суперфуд. Во-первых, выгода тут по всем статьям очевидная. Если посчитать стоимость 1 грамма чистого белка, минтай часто выигрывает даже у куриного филе. При этом вы получаете не фермерский продукт на комбикорме, а дикую океаническую рыбу, которая росла в естественной среде. Разберем по нутриентам из расчета на 100 граммов продукта. Белок примерно 18 граммов – это чистый, легко усвояемый протеин. Организм тратит минимум сил на его переработку, в отличие от тяжелого красного мяса. Жиры, ну, меньше 1 грамма, товарищи худеющие или просто держащие себя в форме. Почти полное отсутствие жира делает минтай идеальным для тех, кто на сушке, как говорится, или следит за холестерином. Килокалории 72 на 100 граммов. Можно съесть внушительную порцию и не выйти за рамки колоража. Йод в 100 граммов минтая почти суточная норма. Ваша щитовидная железа точно скажет спасибо. Ну и главная ошибка и причина неприятие минтая, и многие его за это не любят, это то, что после разморозки он превращается в водянистую субстанцию, этакую рыбную кашу. Но тут совет можно дать такой. Покупайте минтай сухой заморозки, в нем меньше льда. Или берите целые тушки. Размораживайте только в холодильнике, допустим, с вечера на утро. Так структура белка сохранится, и рыба останется упругой и сочной. Всем белка и будьте здоровы! Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой.

0: Гоша Симонов, доброе утро тебе.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: Он меня только что запозорился сейчас за эфиром. И справедливо, кстати, абсолютно. Я потому что спрашиваю Гошу в продолжении нашего круиз-контроля, есть ли у тебя права? Он говорит, ты, видимо, никак не можешь в это поверить. Ты меня уже дважды об этом спрашивал. Очень внимательный и эмпатичный ведущий, да, прямо сейчас у вас у микрофона. Ну, да, правда, видимо, как-то не ассоциируется. Вот, но в каких-то ощущениях кажется, что у тебя прямо водительское удостоверение обязано быть.
1: Ну, вот ты так сказал, кажется, что обязано быть, будто я прихожу в студию в водительских перчатках, знаешь, в такой
0: шлеме.
1: Ну, опасается свою безопасность.
0: В продолжении нашего обсуждения нам Наталья наконец-то написала комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Она рассказала, потому что она в круиз-контроле, что стаж вождения всего лишь 2 года у Натальи. До этого она очень много проездила на пассажирском кресле. Делится с нами, что собиралась до этого, как и все мы, очень много раз. Ну, как-то обстоятельства были. Машина при этом есть. И появилась вот необходимость возить ребенка. Очень понимаю, у нас ровно по этому же поводу в семье появилась машина, в принципе, и жена, как тот Дункан Маклауд из фильма «Горец», «He we are born to be king», как говорится, и спустя 10 лет восстановила свои навыки, и теперь с удовольствием гоняет за рулем с соответствующими наклейками. Естественно, все вокруг обложено, чтобы все знали, кто рядышком с вами стоит в полосе.
1: Знаешь, мне вот кажется, получение прав – это как вот прыжок с парашютом для многих людей, то на это нет средств, на это нет времени. И вот у меня, к примеру, было так. Сначала, когда было, естественно, поюнее, да, то не было средств, теперь нет времени, и все вот как-то оно откладывается, откладывается, откладывается.
0: Я думаю, что у нас просто нет желания такого большого, потому что когда вот чего-то очень хочется, мы тут же сразу все обстоятельства под это и подбиваем. Так что пускай и этот навык у нас с тобой однажды все-таки появится. Пользоваться им или нет, это уже другой отдельный разговор, но что-то уметь не раз не слышал от человека, что эх, жаль, что и это я тоже могу. В ближайшие 2 часа здесь мы с вами на 104.5, вот в таком мужском составе. Макс Байков к нам еще присоединится спустя час. В общем, мужицкая пятница.
1: Игорь хромосомная.
0: Здесь у нас вот интеллигентные люди это вот так вот называют. В любом случае, ближайшие 2 часа двое против сна здесь на 104.5.
2: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22. 2.65. Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП «Алибеков Руслан Саиткулович», Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Диджей Гажа, Мичико.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ «Эксперт Мурманск». Диагностический центр МРТ «Эксперт» на Коминтерна 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Ты знаешь, у меня абсолютно не стыкуется картинка за окном, которая прямо сейчас, и градусы на термометре, которые мы с тобой тоже можем видеть. Достаточно пасмурно у нас этим утром, этим пятничным утром у нас в Мурманске, и при этом уже плюс 16 градусов на нашем термометре в студии можем наблюдать прямо сейчас. Ты, кстати, когда шел сегодня на эфир, дождь тебя нигде не застал, не припугнул за поворотом?
1: Нет, на самом деле, но все, небеса как бы пугали, все, сгущались тучи, но я успел добраться до радио вовремя.
2: Это еще один твой большой плюс. Ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду, и сегодня обещают нам до плюс 17 градусов, то есть вот эти вот утренние цифры, которые мы видим прямо сейчас, они скоро у нас совсем закончатся, наступит их предел, так что давайте наслаждаться тем, что у нас есть в наличии прямо сейчас. К разговору, кстати, о дожде. По-прежнему бродит вокруг нас разговор, когда же у нас будут осадки, информация прям очень разнится и стремительно меняется. То дождь будет с 10 до 20, то с 12 до часу ночи, вот теперь с 12 до 13. Всего час ему отвели, так, глядишь, он передумает и окончательно уйдет куда-нибудь в другую сторону, подальше от нашего города, а мы только и рад, как говорится.
1: Знаешь, мне иногда хочется воскликнуть: боже, погода, что за эмоциональные качели такие?
2: Это лето в Мурманске, привыкай. У нас прямо сейчас плюс 16 градусов и надеемся, что никакого дождя.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ «Эксперт». Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очереди ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучший будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В ближайшие минуты речь пойдет о порядке возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, при отсутствии у виновника полиса ОСАГО. Такое до сих пор случается. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин напомнит возможные варианты.
3: После оформления ДТП и получения всех необходимых документов у потерпевшего есть несколько вариантов, первый из которых – это попробовать договориться, что называется, на месте.
2: При таком варианте, если последствия аварии небольшие и понятные, стороны могут попытаться самостоятельно, что называется, на глаз, определить возможную стоимость восстановительного ремонта или обратиться в ближайшее СТО для неофициальной оценки.
3: Если стороны приходят к договору о размере причиненного ущерба и виновник ДТП согласен на месте компенсировать эту сумму, то сторонам необходимо зафиксировать передачу денежных средств и факт возмещения ущерба, что лучше сделать в письменной форме, то есть на листке бумаги указать водителей, транспортные средства, указать, что в такой-то день произошло ДТП, стороны определили ущерб в определенной сумме. Ущерб компенсирован, возмещен в полном объеме. Стороны в настоящий момент и в будущем никаких претензий друг к другу иметь не будут.
2: Если стороны ДТП, где у виновника нет полиса ОСАГО, не приходят к соглашению о возмещении ущерба, то потерпевшая сторона вправе обратиться к независимому оценщику для установления реальной стоимости восстановительного ремонта. И тут у сторон также существует возможность договориться без судебных тяжб и издержек. Потерпевший в таком случае представляет виновнику акт независимой экспертизы. За ним кроется стоимость восстановительного ремонта и стоимость услуг оценщика, который при таких обстоятельствах, ну и в последующем, если дело перейдет в плоскость судебного разбирательства, обязан компенсировать виновник ДТП.
3: Если и при таких обстоятельствах стороны не договорились, то потерпевший будет вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Такая категория дел рассматривается практически всегда судами положительно, удовлетворяются требования потерпевшего. Единственное, может происходить спор о сумме восстановительного ремонта, но, как правило, судебное решение незначительно отличается, либо полностью принимает позицию потерпевшего и первоначально представленную экспертизу.
2: Как отмечает Антон Северин, при таких обстоятельствах у виновника без полиса ОСАГО возникает обязанность не только по компенсации причиненного ущерба, но и по компенсации судебных издержек, которые складываются из стоимости услуг независимого оценщика, стоимости юридических услуг и государственной пошлины.
3: Государственная пошлина, ввиду последних увеличений ее размера в налоговом кодексе, может составлять достаточно значительные суммы. Существует ограничение суммы государственной пошлины в 60 тысяч рублей, но, например, цена иска около 1,5 миллиона. Государственная пошлина составит более 30 тысяч рублей. Если цена иска будет составлять около 500 тысяч рублей, то государственная пошлина составит около 15 тысяч рублей и будет подлежать взысканию с ответчика.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
6: The Bowser Magnetic.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» — мясной маркет «Мясо есть». Герой свероморцев 33А. Ну что, отправляемся мы с тобой на путешествие, причем можем остаться в этой стране и на грядущие выходные вернуться только в понедельник.
2: Да, на самом деле страна, как мне кажется, вот мы обсуждали за эфиром, очень похожа на нашу. И климатически, ну и в принципе по каким-то, может быть, традициям и так далее. Поэтому мне пришлось найти такие, знаете, крайне необычные факты, чтобы вы не сразу меня раскусили.
1: На нашу страну — это на Россию. Ну, я на всякий случай уточню.
2: Конечно.
1: Так, да, продолжаем.
2: Итак, что страна такая? Там почти 2 миллиона озер, больше, чем в любой другой стране мира. Вот истинная страна озер. Да, в одном из городов есть, внимание, тюрьма для белых медведей.
1: Так, их давно я говорил об этом.
2: 28 камер для белых рецидивистов. На самом деле хищников отправляют туда, если они забрели в поселение и держат до наступления зимы.
1: Ого.
2: Да, на передержке. Также национальный летний спорт там — лакросс. Если честно, я только вчера узнал, что это такое. Весьма похоже на очень странный хоккей, теннис и футбол. Вот.
1: На конях еще ты должен был сказать завершение.
2: Также там необычный местный десерт. Горячий кленовый сироп. Это очень мощная подсказка.
1: Я угадал, где
2: вы. Вылитый на снег, он застывает в карамели, его едят как леденец. Почта в этой стране официально отвечает на письма Санте. Там есть волонтеры, они даже называются почтовые эльфы. У людей прям, грубо говоря, в трудовой книжке так и написано — почтовый эльф. Они отправляют ответы на 1,5 миллиона писем в год на 38 языках. И все эти факты объединяет одна страна. Она самая вежливая, вторая по площади, самой длинной сухопутной границы в мире. Прошлый лидер был признан самым красивым политиком по международным рейтингам симпатичных политиков. И, кстати, в прошлом он был радио ведущий.
1: Так что, видишь, кстати, у себя большие возможности.
2: Да. И это у нас, друзья, Канада, конечно же.
1: И, кстати, трек сегодня под стать всему тому описанию, которое Гоша сейчас очень фактурно нам живо описал эту страну. Дело в том, что там Фрея Скай нас поджидает, такая певица. Если вы про нее никогда не слышали, это очень понятно, потому что она родилась в 2009 году. Ей 16 лет прямо сейчас.
2: Никого моложе в золотых чартах я еще не видел, как.
1: Я не знаю, вообще легально слушать 16-летнюю певицу или нет, но если она есть в мировых чартах...
2: Да, пожалуй.
1: Почему бы и... Да, знаешь, каждый раз начинаешь перепроверять себя. Представляла она, кстати, Великобританию на детском конкурсе песни Евровидения 2022 и выиграла его, и, собственно, после этого подписала контракт с музыкальным лейблом, и пошло, и понеслось. Песню, которую будем слушать, как будто подчеркивает ее возраст, в том числе, потому что трек называется «Молчаливая игнорирование». Ну, о чем мы еще в 16 лет могли, в принципе, и говорить? Только что-то вот такое очень драматичное, очень внутри себя, обязательно в каком-нибудь вязаном свитере на подоконнике. Ну, я думаю, ты прекрасно эти времена помнишь. Так вот, молчаливое игнорирование, по версии Фрей Скай, это когда кто-то очень близкий тебе человек внезапно исчезает. Она говорит, что думает, что многие через нас через это проходили, и написала эту песню как раз вот в такой период жизни, когда переживала сама что-то подобное. Канадцы ей поверили и вывели ее на первые места в музыкальном чарте. Давайте мы сверим с вами свой эмпатичный радар, насколько мы примем сейчас ее высказывание.

0: высказывание музыкальное, Фрея Скай, молчаливое игнорирование. У нас сегодня в золоте чартов из Канады. На первом месте слушаем.
1: Золото чартов. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Певица Фрея Скай. Нет, я не завидую, не плачу. На первом месте в музыкальном чарте Канады, но вполне себе заслуженно. Очень милая и честная композиция воцарила сегодня в музыкальном чарте в этой стране. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбираете любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов только из качественных продуктов по-домашнему и профессионально. Натуральные специи. Пельмени, манты, вареньки, ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: Фактомат.
1: Какую хитовую песню все-таки написал Сергей Жуков в свое время, раз аж сам Адам Ламбертс под своей новой композицией не удержался и сэмпл из этой композиции взял. Сейчас Гоша удивлял за эфиром, что оказывается, да, вот такие у нас талантливые музыканты есть в России. Ну а вы тем временем набирайте, пока мы вам рассказываем наши утренние истории. 488-448, номер нашей студии здесь на Power Hit Radio. Набирайте, мы потому что разыгрываем сейчас нашу фирменную кружку 104.5 FM и сборник летних хитов Summer Power 2026. Фактомат в нашем утреннем шоу наступил. Ваша задача остается все еще прежней. Вам нужно отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы с теми утверждениями, которые мы здесь озвучиваем, или считаете это полной бредятиной. Вы тоже на этом уже можете себе это позволить, потому что такое периодически мы здесь рассказываем и иногда задумываемся, как вообще в это можно поверить, если честно.
2: Знаешь, когда ты говоришь про то, что мы разыгрываем в Фактомате, я всегда вспоминаю Винни-Пух и подарок ослику, что так идеально они друг другу подходят, да, горшочек и шарик, и тут то же самое, да, у нас и сборник летних хитов, который вы можете слушать, и кружка, из которой вы можете попивать кофе, пока вы слушаете этот сборник летних хитов. В общем, все идеально друг другу подходит, и идеально подходит к лету, ведь, как мы уже говорили, по-моему, пару дней назад, что если вы отправляетесь далеко-далеко, где не ловит радио, да, где не ловит сеть, вы всегда можете послушать Power Hit Radio, да, вот так хотя бы косвенно, через нашу летнюю подборку.
1: Это точно наш Вячеслав Каверин, наш музыкальный редактор, который уже совсем скоро, ну не то что ворвется, вяло приедет в наш утренний эфир, но потому что по-другому нельзя возвращаться, если ты несколько недель был в отпуске, он своими талантливыми ручками, собственно, и собирал эти несколько часов хитов, которые у нас на 104.5 звучат, ну довольно разговоров к нам, потому что наконец-то дозвонился наш слушатель, мы рады вас слышать, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, вам как вас зовут?
3: Андрей.
1: Это Андрей, пришел его попытка номер два. У нас тут вчера тоже очень драматичный был розыгрыш. Наш слушатель, который набрал 7 правильных ответов, он нам дал. Но он, собственно, вчера стал победителем. У Андрея было 6, хотя, казалось бы, результат неплохой, но его не хватило вот вчера. Так что...
2: Буквально на фотофинише.
1: Вообще, а так и было причем. Вот вообще, очень драматично у нас вчера было. Надеюсь, сегодня будет все гораздо проще и легче. И Андрей свой заслуженный приз заберет. От вас либо да, либо нет. Наш дорогой Андрей, Гоша вам сейчас будет все это зачитывать. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Поехали!
2: По народному календарю день Андрея Налива. В этот день начинали заготавливать дрова на зиму. Так ли это?
1: Да или нет?
3: Ну, пусть да.
2: Нет, к сожалению, все-таки проверяли только урожай. Дрова заготавливали позже. 17 июля, Всемирный день эмодзи. Дата выбрана в честь числа, которое изображено на календарном эмодзи.
1: Ну, может такое быть, ведь правильно?
3: Да, может.
1: Помогаю изо всех сил.
2: Верно, верно. Прямо изображено именно 17. 17 июля в России отмечается День этнографа. Этот праздник официально закреплен в государственном календаре профессиональных праздников.
1: Так ли это, Андрей?
3: Ну, наверное, да.
2: К сожалению, нет, не подумали об этнографах. Праздник неофициальный. 17 июля 1955 года открылся Диснейленд в Калифорнии. Парк находится в городе Анахайм.
1: Соглашайтесь, Андрей.
3: Не знаю. Ну да, хорошо, согласен.
1: Вот правильно, правильно.
2: Верно, верно. Первый парк Walt Disney открыл именно там. 17 июля 1989 года на экраны вышел фильм с Джеймс Бонд «Лицензия на убийство». Главную роль сыграл Пирс Броснан.
1: В 89-м-то году, Андрей.
3: Ну, Броснан, ну, наверное, да.
1: Ну, я нет, подсказываю, конечно, как могу, но не все доходит.
2: Роль исполнил Тимоти Далтон. 17 июля 1945 года начала работу Потсдамская конференция. В ней участвовал президент США Франклин Рузвельт.
1: Да или нет?
3: Ну, Потсдамская, наверное, да.
2: Нет, Рузвельт на тот момент уже скончался. В апреле 45-го года на конференции его представлял Гарри Трумэн. Итак, 17 июля 1952 года родился актер Дэвид Хассельхофф. Он прославился ролью в сериале «Спасатели Малибу».
1: Было такое?
2: Бежал по пляжу?
3: Да, пусть.
2: Правильно, верно, правильно. В заставке той самой. 17 июля 1935 года родился актер Дональд Сазерленд. Он получил Оскар за роль в фильме «Полночный экспресс».
1: Ну, как считаете?
3: Ну, вроде бы, ну, возможно, да.
2: Нет, фильм «Полночный экспресс» я выдумал. На самом деле, он обладатель просто почетного Оскара за вклад в киноиндустрию, а не за фильм.
1: Гоша, ну ты запутал нашего Андрея, конечно, это точно. Но я прям, если честно, с удовольствием провел эти две минуты. Надеюсь, Андрею тоже было как минимум весело и интересно. И три плюса сегодня вам достаются, честно заработанные. Мы вас поздравляем. Андрей, наши контакты у вас, у нас и у вас тоже, мы с вами ими связаны. Так что через час, если что, мы с вами, как всегда, на связи. Но только в том случае, если вы станете победителем нашего сегодняшнего фактомата. Это мы выясним с вами ровно через 60 минут, когда у нас придет второй участник. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Как Макс Байков и обещал, вновь он в нашей утренней студии, хотя просит, конечно, говорить уже в 10 утра. Добрый день. Добрый день,
3: добрый
2: Макс Байков.
3: Добрый день, да. Ну что за... Не, есть, понятно. Особенно сейчас это наши юные слушатели, у них еще добрая ночь.
4: 15 часов утра.
2: Наши юные слушатели, которым около 30 ты имеешь в виду.
3: Не-не-не, еще в два раза юнее, знаю по своим. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Итак, в Мурманске Яндекс.Гоу запустил тариф «Вместе». Я знаю, некоторые так долго его ждали. Представители сервиса сообщили ТАСС, что такой тариф позволяет экономить в среднем 22% каждому из попутчиков, а водитель получает больше денег. В прошлом году тариф был востребован, отмечает Яндекс. Жители страны совершили несколько десятков миллионов поездок. В ряде городов «Вместе» выбирали в 10% случаев, и это позволило сэкономить пассажирам чуть ли не более 5 миллиардов рублей. Ну, Яндекс любит нас удивлять статистикой, цифрами и какими-то данными, но, к сожалению, когда встречаешься с ними лично по каким-то конкретным делам на конференциях или еще чем-то, задаешь вопрос, как правило, приезжает не тот человек, который может ответить на него. Ну, такое бывает. В общем, по статистике, которую привели в сервисе, наиболее популярен этот тариф, вот этот тариф «Вместе» в Уфе, также в Саратове, Самаре, Красноярске и Казани. Ну, кроме Мурманска, теперь он начал действовать еще в 30 городах. Итого там более, по-моему, 76 городов теперь. В общем, посмотрим. Я не думаю, что на севере он будет популярен даже на 10% от всего объема, потому что, ну, мы несколько отличаемся. Мы к этой теме, кстати, еще вернемся в других новостях.
4: Ну да, мне кажется, южане люди такие более коммуникабельные, все-таки больше предпочитали какой-то small talk, общаться с незнакомыми людьми. Плюс я видел еще одно время в сети очень много мемов про вот это вот такси «Вместе», когда совершенно нестыкующиеся люди оказывались вместе в одном салоне.
3: Ну да, это такая рулетка. Возможно, пятница вечер там будет пользоваться спросом, ну, потому что человеку интересно, хочется каких-то, может быть, новых встреч. Но, короче, там я зашел, посмотрел. Экономия, конечно, есть, но не сильно существенно. И смысл в чем? Если кто не понимает, да, что это такое «Вместе», это вы поедете с попутчиком, но не факт. Потому что стоимость вот эта сохраняется, даже если попутчика не будет. Но вы должны ехать только один и без багажа. Так, время в пути там указывается, но это стандарта. И машина, внимание, ждет только 3 минуты.
2: Ты знаешь, я гораздо больше ждал других тарифов у нас в нашем Яндекс.Гоу. Вот мне бы Комфорт Плюс и минивэн. Вот это прям очень актуально для меня периодически.
3: Согласен, это актуально. Но ты же сейчас уходишь в отпуск.
2: Да.
3: Надо, Каверин будет ездить в это время, надо ему посоветовать выбирать тариф «Вместе». Будет ли он ему предоставляться в 6 часов утра? И будет ли кто-то с утра такой же стремиться в эту сторону?
2: Ты хочешь его социофобию вообще загнать куда-то в угол? Пощади человека.
3: В общем, посмотрим. Но в любом случае дополнительная какая-то возможность для экономии и для... Я не знаю, кто-то хочет, если расширить
4: общение.
3: Круг общения, поглядим. То, пожалуйста, будет разговаривать не только с вами водитель, но, возможно, еще какой-то человек. Так, дальше к бытовым нашим делам. В Мурманске продолжается покос. Городские службы обрезают ветки, косят травы в зеленых зонах, сообщает Мурманский вестник. Например, накануне специалисты работали на проспектах Ленина и Кольском, улицах Лобова и Хлобыстова, а также в жилом районе Рослякова. Если вы заметили, сообщает Мурманский вестник, участок, где нужен покос, сообщите по номеру 2051. Я своими впечатлениями, мы эту тему на неделе обсуждали, точнее, вы с Артемом, Сережа, и я своими впечатлениями могу поделиться, что приятно, что с каждым годом и на это обращают внимание, но, к сожалению, есть еще очень много к чему стремиться. За идеал возьмем покос трав в Республике Беларусь. Там это национальное, это, знаете, как у финнов входить в баню, так, мне кажется, у белорусов косить траву, потому что в любое время дня и ночи в селе ты можешь проснуться, прислушаться, и кто-то где-то косит. Вечер любого буднего дня, как только вернулись с работы, начинается покос. Там соревнования между соседями, негласные, а иногда и гласные происходят. У кого трава будет ниже. Некоторые прямо перебарщивают, чуть ли не вспахивая триммером землю. Но у нас, к сожалению, покос вот пока вот то, что я вижу, не сильно очень удовлетворяет. Хотя наша управляющая компания, ну, у нее небольшой кусочек травы, может быть, поэтому хорошо и покосила. А вот то, что общественные косари, которые, кстати, не местные, это карелы, как минимум всех, что я видел на нашем районе, это ребята с десятыми номерами, с прицепом, они оттуда все это дело разгружают. И, видимо, приехали подзаработать. И как бы хотелось бы вот тех людей, которые все это контролируют, потом по этой травке, по покошенной, босичком допропустить. Там такие стебли, сантиметров по 15-20, там ни собака, ни люди, никто не могут пройти.
2: К разговору, да, про качество покоса, возвращаясь к круиз-контролю, который был у нас на этой неделе, по теме, которую Макс только что нам озвучивал. Очень интересное мнение именно от наших слушателей приходит, что хотелось бы, чтобы не просто все под одну гребенку скашивали, а все-таки красивые цветы, которые растут у нас естественным диким образом, чтобы они все-таки оставались. Что вот все этот сорную траву, это, пожалуйста, косите, а красоту давайте-ка оставим.
3: Ну, знаешь, это уже культурологический спор, он бесконечный и, как правило, бессмысленный. Не, на самом деле, просто косить надо почаще. Не в июле приступать, когда травы уже по пояс, а вот когда по колено. Так, давайте, следующая новость. В Мурманске появится новый сувенир, и угадайте, что это? Это вновь толстовка с надписями о Мурманске, Арктике и Севере. Как сообщает «Вечерний Мурманск», их закупает Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Мурманска. Покупка, ну, надо думать, что это к дню рождения города. Покупка призвана поддержать региональную программу «На севере жить». Всего появится 900 толстовок. Если хотите, посчитайте. 3 173 тысячи рублей на это собираются потратить. Толстовки будут разных размеров, с капюшонами и логотипами Мурманска. На некоторых худи будут слоганы «Мурманск – город-герой» и «Мурманск – столица Арктики». Я бы, ну, может быть, как-нибудь затронул тему в эфире. Какие еще можно туда слова поместить? Каких размеров? Что на спине написать? Что на груди? И любопытно, мы отошли уже от вот этого нашего графического дизайна кода Мурманска, где написание такими большими буквами, толстенькими, было одно по другим.
2: Да.
3: Или еще нет?
2: Ну, ты знаешь, к разговору о новых толстовках я еще старую свою не сносил, а тут и уже предлагают следующую надевать.
3: Я тебе скажу, что как минимум по трассе, вот что приятно и как работают эти толстовки, когда ты в отпуске, ты на заправках, мне случалось встречать людей. Один момент только был, когда стыдно было за человека в футболке на севере жить, а все остальное достаточно приятно.
2: Ты знаешь, услышал однажды классную шутку из какого-то федерального стендапа о том, не понимаю, зачем люди надевают на себя майки, на которых написано там «Псков», «Камчатка», «Калининград», зачем они пишут обратный адрес? Своей собственной доставки.
4: Туда отправлять.
2: Конечно.
3: Ну, может быть. И финальная новость. Как я говорил, мы вернемся к теме Северян. Да, вот оттуда. Нашего немножко другого. Ну, правильно, Яндекса и нашего немножко другого представления о себе, о людях и об окружающих. Местные жители в Умби сделали информационные стенды для туристов. Как сообщает Норньюз, для установки был выбран забор рядом с популярным кафе Умба. И именно там путешественники часто спрашивают местных, что можно посмотреть в округе, куда отправиться и что поправить. Очевидно, местным жителям надоело отвечать. Жители села собрали информацию, подготовили тексты, разработали макеты вместе с дизайнером. Современно, классно выглядит. На заборе появились стенды про Таню Тетрину, Кашкаранца, Аметистовый берег, Варзугу, Кузамень, промыслы Терского берега и прочее. В дальнейшем, если вопросы еще останутся, у путешественников планируется дополнение экспозиции.
4: Социофобия – двигатель туризма, видимо.
2: Да и всю жизнь было написано, помнишь, говорили, вон на заборе тоже написано, и действительно написано,
3: да,
2: теперь,
3: и
2: понимаешь.
3: Здесь вот в Умбе надо ехать смотреть, есть в планах у меня в эту часть этим летом заехать и там попутешествовать немножко. На этом все новости. Спонсор выпуска представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
5: утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Жаль, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий Фарфор, горячее летнее предложение, сет на пляже, 1869 рублей.
2: А вот эти самые плюс 17 градусов, о которых мы говорили, которые нам обещали погодные сайты, как-то очень рано они легко пришли в нашу пятничную жизнь. Да, поговаривают выше, сегодня у нас столбик термометра не поднимется, пойдем дальше только на понижение, но тоже на небольшое, плюс 15 будет у нас к завершению сегодняшнего дня.
1: Знаешь, вижу я из окна нашей студии, что сгущаются тучи, как будто бы все сильнее и сильнее. Не планируется ли там дождь?
2: Это наступление выходных, я тебе так скажу. По одной из наших мурманских традиций, дождь может идти только когда мы с вами не работаем и хорошо бы куда-нибудь выбраться на улицу. Вот вновь у нас поменялся наш дождевой прогноз. Прям штормит и тошнит его откровенно сегодня в течение этого утра. Каким он только не был. И даже сокращался до 1 часа, но сейчас снова вырос. Мне говорит, что слабый дождь будет у нас с 13 до 20 часов. Не то чтобы сильно верю, если честно, потому что вся вот эта вот дымка и этот предполагаемый дождь ходит и бродит прямо с 7 утра, когда вы еще все счастливо спали в своих кроватях, а я здесь уже стоял и смотрел в окно. Поэтому, если очень хочется, конечно, погоде, то пускай дождь где-нибудь и пройдет, но подальше от нас. Но мы, если что, вас, как говорится, предупредили. Вероятность есть, зонтик с собой возьмите. При этом плюс 17 градусов у нас прямо сейчас в нашем Мурманске.
1: Знаешь, чувствую я, что выходные мои пройдут, как говорится, за окном рейн, на душе пейн. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий Фарфор. Сет на пляже. Это 60 кусочков пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманфарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Огрнит 314-511-011-2014.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Народная техно. Про все самые классные сумасшедшие изобретения в течение ближайших 5 минут в рубрике «Народная техно» вам расскажем.

0: получила сразу несколько датчиков, которые говорят, что нужно делать. Например, если зашел в ванную, подошел к зеркалу, то девайс автоматически включает подсветку. Ну а если пошел в душ и влажность в комнате резко выросла, потому что себе скинул все, конечно, сразу очень горячо стало, в этот же момент автоматически включается вытяжка, которая убирает конденсат и предотвратит образование неприятного запаха. Ты спросишь, откуда он появится? Об этом Xiaomi ничего не говорит. Еще одна фишка — это встроенный обогреватель. Он может подавать теплый воздух, одновременно высушивая и полотенца, и коврики. Вот это, кстати, очень прикольная штука, особенно по осени, когда уже становится достаточно прохладно, горячая вода появилась, а вот отопления все еще нет. Это, конечно, было бы здорово. Ты спросишь меня наверняка, сколько стоит все это счастье. Цена этого светильника, напоминаю, это он в базе, им и остается 999 юаней, а ниже 11,5 тысяч рублей.
1: Блин, столько замечательных функций. Я вспомнил даже дядю Федора, что был бы у меня такой кот, я, может быть, и не женился бы никогда.
0: А тут, да, была бы у тебя такая вонь, ее бы забрал светильник от Xiaomi, да?
1: А, еще необычные новости, немного из криминального мира. Робот-доставщик сбежал с места ДТП в Москве. Итак, в районе Западная Дегунина, надеюсь, ударение правильно поставил, если слушают нас москвичи, робот-курьер врезался в припаркованную машину, но вместо остановки, составления какого-то протокола и так далее, он просто сбежал. Мне кажется, это первый предвестник восстание машин. О. Знаете, вот сейчас вы можете называть меня сумасшедшим, но потом я буду кричать на перекрестках, что я был прав. Эти машины, они восстали против нас, они уже сбегают с места ДТП. А когда он забежит с места преступления покруче, скажем так, а?
0: Это сумасшедший старик, да, вот в этой шапочке из фольги,
1: и
0: да,
1: с картонкой
0: который...
1: конец близок. Это я через несколько лет, так что узнавайте меня на улицах Мурманска.
0: Да, и слушайте 104.5, это точно. Нам тут предоставили роутер, который можно заморозить. Мы за эфиром успели обсудить. И
1: первый
0: задали...
1: мой вопрос был, зачем?
0: Он единственный, в принципе, остается, но компания ZTE продолжает настаивать на том, что устройство получило защищенный корпус и может функционировать при температурах от минус 40 до плюс 55, что делает его пригодным не только для работы дома, но и для уличной установки. Роутер устойчив к пыли и влаге, значит, можно использовать его на фасаде зданий, в частных домах или на промышленных объектах без дополнительного герметичного бокса. Ты спросишь меня в очередной раз, сколько же стоит все это счастье? 29 практически тысяч рублей за роутер, а? Как
1: знаешь,
0: тебе?
1: Если за него можно заплатить рыбой и моржовым усом, я думаю, он будет пользоваться спросом у эскимосов.
0: Как будто... Я понял твою аналогию. Как будто, если тебе нужно установить роутер на улице, проще купить, ну, штук 10 впрок и при необходимости менять, потому что 29 тысяч за роутер, даже произносить это тяжело, если честно. А уж такие деньги отдавать, ну, как будто не самый лучший вариант. Для меня, по крайней мере.
1: Новости из мира безопасности от Volkswagen. Для велосипедов немецкий автогигант решил внедрять системы безопасности, характерные для автомобилей, в обычные велосипеды. Вот так вот едешь на велосипеде, и тут подушка безопасности может сработать. Я даже не знаю, больше от нее будет ущерба велосипеде или пользы, но, тем не менее, вот немцы решили поступить так.
0: А откуда она у тебя выстреливает-то, если ты на велосипеде?
1: Ну, наверное, тоже из руля.
0: Из звонка или откуда? Ну, как вот девочка из
1: такой
0: звонка.
1: Девочка из звонка, да, только там она выбиралась с телевизора, а тут из-за звоночка будет выбираться страшная подушка.
0: А что еще у тебя есть из мира технологий? Поведай нам, пожалуйста.
1: Танцующий смартфон, да. Теперь на танцполе смартфон может увести вашу девушку, потому что будет показывать лучше нижний брейк. Компания Honor показала возможность своего нового роботизированного смартфона Robot Phone. Главная фишка – устройство – подвижная верхняя часть на титановом шарнире, которая позволяет гаджету ритмично двигаться и раскачиваться в такт музыки. Теперь ваш телефон не будет не просто звонить, а еще и танцевать. Я думаю, поймать будильник от такого телефона будет еще сложнее с утра. Но еще больше живых технологий. Живая колонка без экрана. OpenAI готовит умную колонку без дисплея, которая будет вас буквально сопровождать. То есть, вот представляешь, бегаешь ты на по какому-нибудь футбольному полю, да, наворачиваешь круги,
0: это мои будни,
1: тренировки какие-то, да, и рядом с тобой бежит робот, который гнобит тебя за лишний вес, не знаю, или как-то по-другому мотивирует. В общем, да, новости такие из мира технологий.
0: Ты знаешь, да, ты вот спрашивал, для кого же нужен робот?

0: утро, которое можно замораживать. Ну, как будто все это из одной компании для одного человека. Пускай без друзей.
1: Этого странного человека.
0: Но зато у него телефон танцует. Видишь, как здорово бывает.
2: Народная техно.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Опять интернет глючит.
6: В танках пинг высокий.
7: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
8: Ваня, помоги! Ты же программист!
9: Как вы мне надоели.
10: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
5: Вот это Ситилинк.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
12: Jax, Silver Lining.

0: Фактомат.
1: 488-448 уже можно дозваниваться по этому номеру к нам в студию. Здесь, на другой стороне трубки, мы вас с Гошей поджидаем для того, чтобы, возможно, вручить вам наш набор. Фирменную кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Но для этого нужно не просто дозвониться, а еще с нами пообщаться на предмет событий, которые произошли в календаре в сегодняшнем дне. Уж 17 июля у нас уже наступило.
2: Знаешь, каждый раз в Фактомате меня интересует теперь, а какая же драма произойдет на этот раз. Может быть, кто-то ноздря в ноздрю. Может быть, будет какой-то необычный факт, необычное его прочтение. Может быть, кто-то отдаст свой приз другому, а другой, наоборот, откажется из гордости. Какая же драма сегодня развернется у нас, если вы любите драму, или же если вы просто любите наши треки, в любом случае звоните. Все для вас, как говорится.
1: 488-448. Вот ты знаешь, пока ты не ворвался в наши утренние эфиры, у нас все тишь да благодать было, все очень спокойно, никаких драм, просто играли. Вот что значит человек молодой, энергичный, рьяный, сразу принес с собой соответствующее настроение.
2: Возможно, потому что в июне я заряжался мыльными операми, и вот какую-то такую, знаешь, ауру надрыва какого-то душевного привнес сюда, может быть.
1: Напоминаем номер нашей студии в третий раз, как во всех известных русских сказках, 488-448, и в третий раз он это произнес для того, чтобы приманить наших слушателей. На кону у нас наш суперкомбо-набор. И Андрей, наш игрок под номером 1, сделал в первом раунде все для того, чтобы у вас осталась возможность все-таки обойти его как галантный джентльмен. Он, возможно, пропускает вперед тех, кто готов, конечно, рискнуть и попробовать наш фактомат пройти.
2: Главное, чтобы не вышло, как в чуть менее известных русских сказках, где в седьмой раз придется приманивать, хотя, смотрю я, вроде бы не выйдет.
1: Абсолютно верно. Доброе утро.
3: Доброе, я решил жариться над вами. Никита меня зовут.
1: Здравствуйте, Никита. Кланяемся в пояс, хоть вы этого и не видите сейчас. Смотрите, что будет сейчас происходить. Вам, во-первых, достанется, скорее всего, кружка и сборник. Просто за то, что вы такой эмпатичный человек. Ну, давайте так и быть. Для проформы пройдем наш фактомат. От вас либо да, либо нет. В зависимости от того, верите вы или нет тому, что мы здесь рассказываем. Гоша вам сейчас будет зачитывать. Желаем всем удачи. Поехали.
2: По народному календарю сегодня Андрей Налива. День так назван, поскольку сегодня нужно наливать хмельные напитки любому, кто зайдет к вам в гости.
1: Готовы к такому?
3: Нет.
1: Да и правильно.
2: Да, крестьяне в этот день просто проверяли, налился ли колос. 17 июля, Всемирный день эмодзи, праздник был учрежден ООН.
1: Вы верите в такое?
3: Понятия не имею, что такое, пускай будет. Да.
2: Нет, низкий полет для ООН. 17 июля в России отмечается День этнографа. Он празднуется и на Кубе.
1: Да или нет?
3: Да.
1: Знаменитые кубинские этнографы.
2: Нет, к сожалению, своего дня этнографа у кубинцев нет. Диснейленд в Анахайме был построен сегодня, открыт 17 июля 1955 года.
3: Да.
2: Нет, строительство велось около 3 лет, к сожалению, не за год построили. Фильм «Лицензия на убийство» стал первым фильмом с Тимоти Далтоном в роли Джеймса Бонда, так ли это?
3: Нет.
2: Нет, до этого он уже снялся в фильме «Искры из глаз». Итак, сегодня произошла Потсдамская конференция, ну, точнее, далеко в прошлом, в 1945 году. Приняли решение о разделе Германии на зоне оккупации в результате.
1: Так ли это?
3: Пускай будет так.
2: Да, верно, это одно из главных решений данной конференции. Актер Дэвид Хассельхофф родился 17 июля, но он был известен не только как актер, но и как успешный певец. Его песни были хитами в Германии.
1: Ну, естественно, что мы отвечаем?
3: Да.
2: Конечно, на то он и Хофф. Итак, Дональд Сазерленд родился также сегодня, снимался в фильме «Голодные игры».
1: Да или нет?
3: Да.
2: Верно, в роли, так похожей на роль бородача из «Теле 2», это он у нас играл президента Сноу в данном фильме.
1: Ну, смотрите, Никит, вы и самостоятельно прекрасно справляетесь. Вы обошли нашего игрока по номерам 1 Андрея. Сегодня у вас 5 правильных ответов, против 3 ответов нашего первого игрока Андрея. Так что мы вас абсолютно честно и искренне поздравляем. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам сейчас за эфиром расскажем, как же этот приз можно будет взять, да и заполучить.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Итак, друзья, я думаю, вы в курсе, что мы всегда тонко и филигранно подвязываем праздник к песне, песню к празднику и к сегодняшнему дню. И сегодня весь день отмечает День радости в Никарагуа. И Сергей Сачков у нас безумно рад и уже начинает танцевать тому, что отправляется скоро в отпуск.
2: Я как-то себя даже неприлично приятно сейчас чувствую. Не могу перестать улыбаться, понимаю, что вам сейчас неприятно, кто слушает в моменте это сообщение, но пускай у вас отпуск тоже случится, вне зависимости от того, поедете вы куда-нибудь или, наоборот, будете в Мурманске наслаждаться нашим прекрасным северным летом. Сейчас без иронии, кстати, у нас в это летнее время прям сильно есть что посмотреть. Главное, про себя не забывайте, отдыхайте и наслаждайтесь. Ну, а если вы уже отгуляли свое, то тогда Гоша Симонов вас встретит вновь в понедельник нашим утренним шоу. Спасибо, что ты остаешься здесь, в Мурманске.
1: Да, с другим ведущим наше Y-хромосомное утро продолжится.
2: Мужицкий понедельник. Понедельник вас ждет, Вячеслав Каверин появится в этой утренней студии. Ну а со мной прощаемся ровно на месяц, чтобы услышаться потом вновь. Всем классного северного лета до августа.
1: Хорошего отпуска.
2: Спасибо, пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков, спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Инженер «АвтоВАЗа» раскрыл детали очередной модернизации внедорожника «Нива Легенд». Обновление принесло ему более 350 новых деталей и компонентов, свыше 70 из которых пришлось на силовой агрегат. Как передают «Автоновости дня», полностью модернизирована система впуска, установлены новые кронштейны силового агрегата, рамки форсунок, вентиляция картера новая и полностью оригинальная крышка головки блока цилиндров, которая перейдет чуть позже на «Ниву Тревел». Отдельный пласт доработок – трансмиссия. Там внедрение третьей опоры раздаточной коробки, также новые сателлиты, полуоси заднего моста, полуосевые шестерни, шестерни пятой передачи. Кроме того, был внедрен новый, полностью оригинальный картер сцепления. Наконец, «Лада Нива Легенд» получила новый привод КПП и раздаточной коробки. Старт продаж обновленного внедорожника запланирован на конец августа, ну а серийное производство модернизированной трехдверки начнется 20 июля. День непростой – 60-летний юбилей «АвтоВАЗа». С одной стороны, хороший подарок нивовводам, а их в последнее время стало все больше. С другой стороны, чехарда с запчастями выходит на новый уровень.
0: Акселератор.
3: Скоро на рынок выйдет отечественный кроссовер, которому не страшна нехватка топлива. Российский электромобильный бренд «Эволют» почти готов к продажам кроссовера iSky. Как сообщил коммерсанту управляющий партнер компании Андрей Резников, модель должна занять место между классом B и классом D. Там iJoy и iSpace. У кроссовера большая для класса колесная база, 2 метра 77 сантиметров, разгон до сотни за 8 секунд. И, поговаривают, должен быть хороший запас хода от 62-киловаттной батареи, который летом может превышать 400 километров. Старт продаж нового «Эволют iSky» запланирован на август. В настоящее время он готовится к серийному производству на заводе «Мотор Инвест» под Липецком. Выпускать его будут по полному циклу со сваркой, окраской и финишной сборкой автомобилей. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
6: Лето вместе с Power Hit Radio. 104.5
7: Power Hit.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22. 2,65.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
5: Power Hit Radio.

0: and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

0: Реклама.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
2: на Power Hit Radio.
8: New and fresh music.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. В Мурманской области на онлайн-продажи приходится до 28% от всей торговли. Это превышает средний показатель по стране, который составляет почти 19%. Эксперты объясняют этот феномен недостаточным развитием торговли. Впрочем, такой же процентный показатель отмечен в Карачаево-Черкесии, Калужской области и Республике Алтай. Рынок интернет-торговли в России в целом в прошлом году показал устойчивый рост почти на 30%, отмечается в докладе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Объем интернет-торговли на 28% превышает показатели 2024 года. За время летней оздоровительной кампании на территории Мурманской области и за ее пределами уже отдохнули более 7,5 тысяч юных северян. Продолжают работу лагеря дневного пребывания, открытые на базе школ. Для ребят организовывают посещение музеев, библиотек и учреждений культуры, ведущих предприятий региона. Открыты стационарные оздоровительные лагеря, например, Варзуга и Зеленоборская санаторная школа-интернат. Всего за летний период на территории области уже отдохнули более 5,5 тысяч детей. Почти для 2 тысяч школьников организованы выезды за пределы Кольского Заполярья, в том числе в Дагестан. За пределами региона до конца летней оздоровительной кампании отдохнут еще 1200 детей. Различными формами отдыха, оздоровления и занятости за весь летний период будут охвачены более 25 тысяч юных северян. Жители Мурманской области стали чаще брать автокредиты. По данным свежего доклада Банка России, в мае в регионе вырос оборот розничной торговли. Однако объем платных услуг, оказанных населению, снизился. В Мурманской области оживился спрос на легковые автомобили в мае. В Банке России связывают это с укреплением курса рубля и снижением ставок по автокредитам. Положительную динамику показало и потребительское кредитование в целом. С января по май объем выдач потребительских кредитов увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Банка России, к 1 июня объем сбережений северян достиг 382 миллиардов рублей. Экспедиция художников побывала в Териберке. Поездку организовал Мурманский областной художественный музей, сообщает «Вечерний Мурманск». Художники посетили Териберский дом культуры, посмотрели выступление местного хора. После этого они отправились на пленэр, но работать было трудно из-за сильного ветра, который срывал холсты с мольбертов. Однако с задачей художники справились. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск 14.00.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио. Надежная фурнитура Ротта. Тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Turn on Powerhit Radio.
8: Your number one hit music station.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде вам расскажу я, Соня Баженова. Приветствую всех настроенных на Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. В Мурманске плюс 17, ветер северный 4,6 метра в секунду. Погода в течение дня будет облачной с прояснениями. Температура воздуха 16-18 градусов. Но временами нам обещают небольшой дождь. И, собственно говоря, небо на горизонте как будто нам напоминает о том же. Не забудьте взять зонтики. Ну, кто еще не вышел из дома, а кто вышел без зонтика, то уже все. Будете, значит, немножечко освежаться под дождем. А может быть, и не попадете. Ветер западный умеренный в течение дня. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 17. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру и Иосипов Илья Олегович. Огрнип 314 511 011 2014.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не шата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-61-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.com в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3 7 077. geelyomega.ru.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: The best music. Radio station.
7: 104.5 FM.
8: Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

«Северное лето». Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочные 22-65.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. Power Hit Radio. New and fresh.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 60 01 50. Самойловые 14.
5: Power.

0: number one
1: Hidden Music Station.
2: Power Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Сегодня утром в Териберке ликвидировали пожар. ЧП произошло в трехэтажной гостинице на улице Комсомольской, сообщает Nordnews. Информация о происшествии поступила на пульт в 6.29. На место для тушения направился дежурный караул в 7.12. Открытое горение было ликвидировано, а в 7.27 пожар был полностью потушен. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание расположенного в цоколе бесперебойного блока питания. Огонь повредил накопительную емкость для воды в техническом помещении гостиницы. В ликвидации возгорания приняли участие два огнеборца совместно с администрацией гостиницы. Они эвакуировали из здания 30 постояльцев. Точную причину пожара и ущерб от него установят эксперты. В начале августа в Мурманске стартует 7-я научно-просветительская арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний». Экспедиция пройдет на атомном ледоколе «50 лет Победы», и в ней примут участие российские и иностранные победители открытого отбора, а также победители федеральных и международных научных конкурсов и олимпиад. Кроме того, на борт приглашена школьница из Москвы, которая набрала 500 баллов по ЕГЭ. Как сообщает «Мурманский вестник», впервые за историю проекта участники экспедиции проведут инновационный научный эксперимент. На Северном полюсе будет запущена возвращаемая стратосферная платформа для экологического мониторинга Арктики. Это первая разработка такого рода, которая поможет ученым контролировать экологическую и техногенную обстановку на Северном морском пути. Возвращение атомохода в Мурманск запланировано на 13 августа. Двух северянок обвиняют в организации подпольного казино. Следствие установило, что с ноября 24 по июль 25 года в одном из домов Оленегорска обвиняемые использовали игровое оборудование вне игровой зоны. Как сообщает Nordnews, противоправную деятельность выявили и пресекли следователи совместно с полицейскими. В итоге на двух жительниц Оленегорска 83 и 93 годов рождения завели уголовные дела по статье «Незаконное проведение азартных игр». Следствие закончилось, материалы передали в суд. В Мурманске рядом с краеведческим музеем устанавливают заглубленную систему сбора мусора «Эколифт». Как пишет Бипорт, внешне конструкция напоминает обычные урны, однако под землей находятся контейнеры. Систему монтируют со смещением для того, чтобы сохранить подземные коммуникации и существующую парковочную зону. Кроме того, в городе продолжается установка контейнерных площадок закрытого типа. Одна из таких уже появилась на Карла Маркса. Всего запланирован монтаж еще 70 подобных конструкций. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Если села батарейка,

0: всем добрый день. На 104.5 начинаем дневной эфир. Впереди у нас 3 часа для того, чтобы слушать любимые треки. И не просто слушать, а практически дирижировать эфиром, заказывать их. При этом можно и нужно передавать приветы, поздравления, что-то рассказывать о себе, о своих планах на этот вечер, на выходные, на отпуск. Словом, предлагаю легкое свободное общение в этот последний рабочий день недели. За окном в Мурманске, да, поливает, идет дождь, но когда он нам мешал общаться и радоваться жизни? Не припомню такого. У микрофона Мария Фрейман. Буду сегодня здесь находиться до 18 часов, ну, до 17 в программе Power Today. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте, так что свои заявки и приветы присылайте через эти ресурсы.
1: Power Today. Твоя беспроводная зарядка.

Александр прислал заявку, и, собственно, она уже, трек уже звучит в эфире, и заодно спрашивает, любопытствует, как так получается, что вот песню на Power-то слышал ее, а заказать никак. Ну, бывают у нас специальные проекты, и вполне может быть, что в рамках этого специальной рубрики вы эту композицию слушали, например, Romantic Collection, когда песня не обязательно из ротации Power Hit Radio, ну вот специально для этой рубрики мы ее нашли, про нее рассказали, и она прозвучала. Да, так что вы правы, на 104.5 можете когда-то в какой-то момент песню послушать, она вам нравится, но в ротацию мы ее не берем по определенным причинам. Ну, главная причина то, что она может вот нам просто не подходить по нашему формату. Ну вот в данном случае все наоборот. Наслаждайтесь.

0: на Power Hit Radio.
1: Мужики, а у вас какой это вы?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я CityLink поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
4: CityLink. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. CityLink. 707-105.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Пам-пам. Па-па-ра-па-па-пам.
7: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
8: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
9: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
8: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Мурманске погода, не знаю, кого-то радует, кому-то, может быть, не очень. Ну, тепло, плюс 17 градусов. Ну, вот хотя столбик термометра на Коминтерна 7 опустился до 12. Думаю, что это произошло из-за дождя. Ветер северный от 4 до 6 метров в секунду. Завтра, в субботу, 18 июля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а утром и днем небольшой, хотя местами вот вполне себе умеренный дождь тоже ожидается. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21 градуса. В Мурманске будет, ну, немножко прохладнее, от 16 до 18. И да, днем тоже завтра ожидается в столице Кольского Заполярья умеренный дождь. Напомню, что сейчас за окном от 12 до 17 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00, медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/skandinavia.ru.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.
6: Юлия прислала сообщение, пишет: «Привет всем, кто, как и я, уходит в отпуск с понедельником. Пожелание отличной пятницы и безмятежных выходных». Ну и заявка на Рампеса уже звучит.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Моды» мясной маркет «Мясо есть» героев североморцев 33А. В рубрике «Автохит» у нас трек 2017 года. Рита Ора исполняет «Твоя песня». Он называется «Я не хочу больше слушать грустные песни, а хочу слушать песни только о любви». Ну, вообще-то, конечно же, я та самая девушка, которая никогда не ищет серьезных отношений, но с тобой все иначе. С тобой мне хочется, чтобы все было по-другому. Вот такое признание звучит в этой композиции от Риты Оры.

Рита Ора воспевает любовь на 104.5. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбирайте любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов. Только из качественных продуктов по-домашнему и профессионально. Натуральные специи. Пельмени, манты и вареники ручной лепки. Котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.

Мария пишет, что ей понравилась новинка от Evion. Не совсем я уверена, что правильно вашу аббревиатуру прочитала, но вот смогла идентифицировать именно Evion, Keep on Dancing. Уже поставила, запускаю плейлист. Ну, проверим заодно, поняла я правильно или нет.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама нефеда, ООО «Каркоби», Бугерн 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.точка.ру в салонах 16+.
5: Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74.
8: ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: спонсор PowerPlay – сит-салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: It's not everyone. Power Radio.

людей. Зачитываю новое сообщение. Степан пишет: сегодня всех причастных с наступающим днем металлурга. Ну, вдруг кто-то слушает сейчас Power, например, в Мончегорске, в Никеле, например. Кстати, у нас в городе, делится слушатель, это главный праздник. Его целых 3 дня отмечают, начиная с пятницы, всегда вместе с днем города и с Каменск-Уральском. Степан, в этом году Каменск-Уральску 325 лет исполняется. Мурманск будет существеннее помоложе. Ему в октябре будем отмечать 110 лет. Ну, а всех мурманчан с пятницы. Пусть все движется навстречу выходным, а рабочей неделе мы скажем goodbye. От души мы это сделаем, Степан, и вас с предстоящими выходными тоже поздравляем.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Открываем второй час дневного эфира. Это программа Power Your Day. Сегодня ваши музыкальные заявки выполняю я, Мария Фрейман, и буду это делать до 17 часов. Так что присылайте их через сайт или наше приложение. Не забывайте упоминать, кому адресуете музыкальные презенты. Самому себе тоже можно и даже нужно. Ну а кто еще поднимет настроение, как не сам себе? Все мы знаем, что только мы кузнецы собственного счастья. И через 15 секунд примерно Ройксап. Оригинал песни вообще-то минорная, грустная, но послушаем в ремиксе. Все-таки пятница, все-таки хочется какой-то бодрости привнести в этот день.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Power Your Day.
7: Переходи на сильную сторону.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий Фарфор, горячее летнее предложение, сет на пляже, 1869 рублей. Ну что, уделим минутку внимания погоде. Дождь завершился, и в Мурманске такая приятная прохлада, плюс 13 градусов. Ветер, правда, усилился, северо-восточный, до 10 метров в секунду. Завтра синоптики обещают на территории региона облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а утром и днем он будет небольшим, но местами посильнее, умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется от 16 до 21 градуса. И в столице Кольского Заполярья завтра в субботу температура воздуха будет примерно в этих же показателях. Плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью, понятное дело, прохладнее, до 11. И да, днем ветер юго-западный, западный умеренный, но днем тоже ожидается небольшой дождь. Вот такой прогноз на субботу. Если заглянуть немного вперед еще дальше, и мы увидим, что 19 июля, но всегда нужно помнить, что это предварительная информация. Прогноз погоды — дело такое неблагодарное. В Мурманске в пределах 15 градусов выше нуля, и первая половина дня пасмурная, во второй скорее всего, выглянет солнце, но какого-то такого очевидного большого дождя на воскресенье погода пока что не планирует. Напомню, что сейчас в городе плюс 13 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя – 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Огрнип 314-511-011-2014.

0: этой неделе мы успешно обкатали 9 новинок. Лето вообще благотворно влияет на музыкальные команды, творческие профессии. Выдают, что называется, на горам. Кстати, забегая вперед, скажу, что на выходных в информационном канале во ВКонтакте по Орхит-радио опубликую аудиоподборку новинок следующей недели. Так что, если захотите узнать первыми, что же это за песни такие будут, то вот вам подсказка, где искать информационный канал во ВКонтакте. И далее у нас свежий трек, посвятим его всем, кто коротает пятницу в нашей компании на 104.5.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино, 4, на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20-90-10. Сайт брусникино.ком.
3: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угрынип 321-519-400-143-34.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Бытует мнение, что качественный белок – это стейки из мраморной говядины или заморский лосось. На самом деле, один из лучших источников протеина в мире годами скромно лежит на нижних полках супермаркетов по цене в 3 раза ниже говядины. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Речь сегодня пойдет о минтае. Что? Я слышу некоторые фу и фи. Зря вы так. Минтай – это не рыба для кошек, это настоящий суперфуд. Во-первых, выгода тут по всем статьям очевидная. Если посчитать стоимость 1 грамма чистого белка, минтай часто выигрывает даже у куриного филе. При этом вы получаете не фермерский продукт на комбикорме, а дикую океаническую рыбу, которая росла в естественной среде. Разберем по нутриентам из расчета на 100 граммов продукта. Белок примерно 18 граммов – это чистый, легко усвояемый протеин. Организм тратит минимум сил на его переработку, в отличие от тяжелого красного мяса. Жиры, ну, меньше 1 грамма, товарищи худеющие или просто держащие себя в форме. Почти полное отсутствие жира делает минтай идеальным для тех, кто на сушке, как говорится, или следит за холестерином. Килокалории 72 на 100 граммов. Можно съесть внушительную порцию и не выйти за рамки колоража. Йод в 100 граммов минтая почти суточная норма. Ваша щитовидная железа точно скажет спасибо. Ну и главная ошибка и причина неприятия минтая, и многие его за это не любят, это то, что после разморозки он превращается в водянистую субстанцию, этакую рыбную кашу. Но тут совет можно дать такой. Покупайте минтай сухой заморозки, в нем меньше льда. Или берите целые тушки. Размораживайте только в холодильнике, допустим, с вечера на утро. Так структура белка сохранится, и рыба останется упругой и сочной. Всем белка и будьте здоровы! Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный

Спонсор рубрики ООО «МОД» и мясной маркет «Мясо есть» героев североморцев 33А. В рубрике «Автохит» у нас красотка Шакира. Трек «Прицел» называется. И вот кажется, что если женщина красавица, то в отношениях все у нее будет и легко, и прекрасно. А вот и нет. Главная героиня трека уверена, что этот мужчина ей совсем не подходит, но каким-то чудом. Он вот как будто дротиком в нее попадает во все ее слабые места, и она сдается и сходит по нему уже с ума. А он все продолжает и продолжает попадать в самое уязвимое.

Готовиться шашлыкам в мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде 701-702.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

54 минуты в Мурманске. Напомню, что в 16 ровно на 104.5 будет выпуск новостей. Информационный блок готовит, подготовил уже Макс Байков.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Годовая инфляция ускорилась до 6,7%, как сообщили в отделении Банка России по Мурманской области. В регионе сильнее всего подорожали овощи, топливо и зарубежный отдых. Рост стоимости овощей эксперты объясняют сезонным фактором. Прошлогодние запасы практически закончились, а новый урожай только начал поступать в продажу. Также продолжил дорожать сахар, так как летом его производство традиционно сокращается. При этом куриные яйца дешевели уже третий месяц подряд благодаря увеличению объемов производства. Несмотря на замедление инфляции в целом по стране до 6%, в Мурманской области рост цен по итогам июня остался выше среднероссийского уровня на 0,7%. В Мурманской области впервые заметили малую поганку. В Кандалакшском заповеднике в конце мая орнитологи увидели малую поганку. Эта водоплавающая птица ранее не была замечена в Мурманской области. Как сообщает Nordnews, для мира орнитологии это значимое событие. Ему в русском орнитологическом журнале

0: Приветствую всех на волне Power. Меня зовут Мария Фрейман. Это программа Power You Day. Время и место, чтобы радовать себя и всех, кто вам дорог, своим вниманием, комплиментами, песнями, которые нравятся, причем их можно заказать. Сделать это проще простого. Нужно зайти на наш сайт или в наше приложение, или в группу ВКонтакте Power Hit Radio и простым сообщением вот отправить эту весточку. Там указать имя исполнителя и название композиции. И это будут те самые кодовые слова, по которым я в нашей фонотеке найду трек и поставлю его в плейлист. В этом часе у нас пятница, поэтому скоро будет рубрика примерно в 16:35 «Золото чартов». Так что кроме ваших приветов и музыкальных заявок будет еще и небольшое виртуальное путешествие в одну из стран мира.
1: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Реклама. Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
1: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
0: Внимание! Правильный ответ.
2: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
0: Вот это CityLink.
4: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочный 22 65.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Ну вот дождь прошел, и температура воздуха за окном Мурманске постепенно повышается. Сейчас уже около 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 2 до 7, до 10 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдут и небольшие дожди. Утром и днем тоже они ожидаются. Ветер будет днем юго-западный, западный умеренный. В ночные часы температура воздуха в Мурманской области плюс 7-12, а вот днем воздух прогреется до 21 градуса. В Мурманске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ночью будет от 9 до 11 градусов выше 0, а днем столбик термометра будет колебаться в пределах плюс 16, плюс 18 градусов. В воскресенье будет у нас, ну, в общем и целом, примерно такой же, может быть, немногим прохладнее, около 14 градусов тепла. И ожидается, что в воскресенье это будет пасмурный день. Но в любом случае, вполне себе пригодный для прогулок познавательных. Напомню, что сейчас в городе плюс 15 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме каждый день с 7 утра и до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста. Power Heat Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Why wait to say? At least I did it my way.

Юдей, не так много времени у нас остается, примерно полчаса, а потом мы перейдем в вечерний режим, и там уже у нас стартует программа «Круиз-контроль». Хочу еще напомнить, что в группе ВКонтакте, Пауэрхит-радио, точнее, да, в информационном канале во ВКонтакте, у нас есть там своя страничка. Так вот, опубликовала я только что подборку пятничную рубрики «Двух минут с пользой». Это такая энциклопедия, где вот сейчас это Соня Баженова делает, а потом мы отпуска придет Юля, будет Юля это делать. В общем, подборки, интересные факты о разных предметах, событиях, явлениях. Например, сегодня Соня рассказывала про пользу такой рыбы, как минтай. Мы жалуемся, что у нас белка не хватает, что это очень дорого. Нет, вот есть рыбка, которая совершенно экономичная, но при этом какая полезная. Так что заходите, послушайте, может быть, вас привлечет не только

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каргобель». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте Automac 051.
0: Если выжат как лимон,

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет «Мясо есть» героев североморцев 33А. В золоте чартов отправляемся на другую сторону света. Там расположено государство, в котором проживают 42 миллиона человек. По уровню жизни страна входит в лидирующую двадцатку. Там и безопасная, медицина на высоком уровне, образование, ну и так далее. Средняя продолжительность жизни людей 83 года. Любопытно, что и мужчины, и женщины в одном возрасте выходят на пенсию. Этот возраст по нашим меркам ого-гошеньки, ого-го, 65 лет. Ну и будем помнить, что там живут, да, в среднем до 83. Вузы набирают студентов не один раз в год, как это у нас принято, такая нервотрепка, это лето выдается, а дважды в год, то есть, мне кажется, вполне разумно. Есть время, чтобы определиться у молодых людей, можно не сразу после школы, а вот спустя полгода, может быть, ты поработал, где-то чего-то попутешествовал, поузнавал про жизнь и про себя, и потом уже определился, куда ты будешь именно поступать, на какое отделение и факультет. В общем, вот так. А еще 3% населения страны, которая загадана в золоте чартов, регулярные, постоянные доноры крови. Вот мне кажется, это и есть настоящий патриотизм со стороны жителей, когда ты думаешь не про что-то там образное, да, какие-то символы, а когда конкретно помогаешь человеку, который слабее, который нуждается в заботе от ближнего. Страна иммигрантов, при этом нет какой-то доминирующей нации, все так довольно более-менее равномерно. И культура, и как и кухня, как следствие, они интернациональные. И довольно простые. Например, здесь обожают бейглы, да, такие пышки в виде таких бубликов. Любят мясной пирог в туртьер. Ну, а если здесь будут есть блинчики, то не с вареньем, со сгущенкой или сметаной, как мы обожаем, а непременно с кленовым сиропом. И да, конечно, сразу всем понятно, клен – символ Канады. Говорила я про Канаду. Это национальное достояние, клен. В музыкальных чартах Канады сегодня лидирует Фрейя Скай, «Молчаливое обращение».

0: ТСК и Канада. Спонсор рубрики представляет мясной маркет. Мясо есть, действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбирайте любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов. Только из качественных продуктов по-домашнему и профессионально. Натуральные специи, пельмени, манты, вареники, ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.

покружиться над гладью залива. Посмотрите, если у вас такая возможность есть, в окно охватите взором наш Кольский залив. С Коминтерна 7 это все очень красиво видно. Но будем надеяться, что весь этот легион облаков не накроет наш Мурманск, и дождь пройдет стороной. Ну, программа Power Today продолжается. У нас остается буквально 8-9 минут на то, чтобы мне исполнить вашу музыкальную заявку. Так что успевайте.

успеть выставить новые джинглы программы «Круиз-контроль». Она стартует у нас в 17 часов. А в программе «Power Today» говорим до свидания. Встретимся на 104.5 уже в рамках «Power Today» в следующий раз только в понедельник. Ну, ничего страшного. Уверена, что благодаря вашей активности, вашим заказанным трекам, все мы получили хороший заряд бодрости на этот вечер и на все предстоящие выходные.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Всем добрый вечер. Круиз-контроль до 18 часов. Ну, вечер пятницы. Пора переключиться с режима релакса на внимание, потому что предполагается, что сейчас многие слушатели находятся за рулем авто. Поэтому самая главная информация сейчас – это информация о дорожном движении в городе. Какие маршруты в Мурманске свободны, а на каких участках дорог есть проблемы. Спонсор программы ООО «Элвис А». Автопродажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене Фролова 24А, Кольский 27Б. Сообщение в студию присылайте через сайт или приложение. Можно позвонить по номеру 488-448. Приму звонок, передам в эфир, если расскажете о пробках, ДТП, дорожных ремонтных работах, ну и так далее. Меня зовут Мария Фрейман. Всем желаем приятного вечера.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Александр позвонил в студию, сказал, что в районе мусоросжигательного завода, там, где кольцо объездной дороги, в общем, там проваливается одна из полос, и уже который месяц стоят знаки предупреждающие, да, о том, что вот будет ремонт. В общем, машины, которые двигаются со стороны Североморска, они перестраиваются все в одну полосу, потому что, ну, по второй не проехать. И, в общем, наблюдается в данном участке дороги такой затор.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Maroon 5, трек 2017 года «Девушки, как ты». Называется композиция. Да, он согласен, что она не идеальная. Да и он, в общем-то, не подарок. Сам в этом признается. Но он мчит к ней на последнем рейсе, потому что ему нужна только такая девушка, как вот эта.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А. И Кольский 27Б. Элвис Авто. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
4: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
5: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
6: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: «Круиз-контроль» на Powerhit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас плюс 15 градусов, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. 18 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь. А вот утром и днем в Мурманской области он будет небольшой, хотя местами вот есть вероятность, что и посильнее, умеренный. В ночные часы температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 21. В Мурманске ночью тоже ожидается небольшой дождь, днем, возможно, что и умеренный. Так что, если планируете прогулку в субботу, непременно захватите зонтик. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, ночью до 11 градусов тепла в Мурманске, днем столбик термометра поднимется до 18. Сейчас за окном в городе плюс 15.
2: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Александр в самом начале программы «Круиз-контроль» позвонил и рассказал за эфиром о том, что из-за того, что на кольце мусоросжигательного завода там провалился асфальт, такая довольно приличная яма, нужно быть осторожным. Ну и к тому же поток, который движется со стороны Североморска, перестраивается в одну полосу. В общем, в этом участке дороги, это в районе всего мусоросжигательного завода, там наблюдается затор.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефеда. ООО «Каркоби». Оберн 128-870-26-61-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Скидку на электромобили и гибриды могут существенно сократить. Минпромторг обсуждает сокращение с 35 до 10%, пишет Коммерсант. При этом в рамках обсуждения рассматривается вариант, при котором скидка сохранится только для моделей с высоким уровнем локализации. Остальные электромобили и гибриды российского производства смогут рассчитывать на базовые условия программы со скидкой от 10% в зависимости от категории заемщика. Инициатором изменений, говорят, выступил российский производитель электромобилей Эволют. В компании видят отличный разгон рынка и считают логичным снизить субсидию, чтобы большее количество людей могли ею воспользоваться.
0: Акселератор.
1: Автомобили с пробегом чуть подорожали. Эксперты автостата выяснили, что в июне средняя стоимость подержанного легкового автомобиля остановилась на отметке 1 437 000 рублей. Такие цифры были получены при подготовке отчета «Мониторинг цен на вторичном рынке». Впрочем, по сравнению с маем машины с пробегом прибавили в цене всего 0,5%. Это 7 400 рублей. Но уже второй месяц, когда вторичный рынок демонстрирует удорожание. А если взять более долгий период, то картина тоже не радует экономии. К июню прошлого года, 25-го, бэушки стали дороже на 1,8%. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Хит-радио, сайт, приложение, все работает. Отправляйте сообщения с информацией о том, что происходит сейчас на дорогах в Мурманске. Если авария особенная или пробка тоже, или ремонтные работы где-то ведутся, обо всем рассказывайте. Заодно успеваю сказать, что в информационном канале во ВКонтакте есть аудиофайл, где вы делитесь тем, какой у вас водительский стаж. Не просто так эта информация была сегодня в утреннем круиз-контроле, потому что появились данные страховых компаний, якобы средний водительский стаж российских автомобилистов 8-10 лет. А вот что у нас со слушателями Power? Какой ваш водительский стаж? Запустили мы голосование в группе ВКонтакте Powerhead Radio. Отметьтесь, где вы, в какой градации. Но пока вот 26% у водителей, которые за рулем автомобиля, стаж у них от 15 до 20 лет.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Джили Манджаро, Мини Купер, Кантримен. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57 розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Контроль. Сообщение о том, что происходит на дорогах в Мурманске, можно прислать через сайт или наше приложение, или позвонить по телефону 488-448.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Напоминание водителям о том, что на кольце, где мусоросжигательный завод, там яма, причем об этом известно уже пару месяцев, и это место обозначено, в час пик там затруднения с трафиком, потому что приходится из-за повреждения дорожного полотна перестраиваться. Вот об этом слушатели предупреждали в вечернем круиз-контроле. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, автомобилей 2026 года в наличии на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50. И на этом попрощаюсь с вами до понедельника. В студии дежурила я, Мария Фрейман. Желаю всем приятного вечера пятницы и самых лучших на свете выходных. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В ближайшие минуты речь пойдет о порядке возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП при отсутствии у виновника полиса ОСАГО. Такое до сих пор случается. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин напомнит возможные варианты.
5: После оформления ДТП и получения всех необходимых документов у потерпевшего есть несколько вариантов. Первый из которых — это попробовать договориться, что называется, на месте.
4: При таком варианте, если последствия аварии небольшие и понятные, стороны могут попытаться самостоятельно, что называется, на глаз, определить возможную стоимость восстановительного ремонта или обратиться в ближайшее СТО для неофициальной оценки.
5: Если стороны приходят к договору о размере причиненного ущерба и виновник ДТП согласен на месте компенсировать эту сумму, то сторонам необходимо зафиксировать передачу денежных средств и факт возмещения ущерба, что лучше сделать в письменной форме, то есть на листке бумаги указать водителей, транспортные средства, указать, что в такой-то день произошло ДТП, стороны определили ущерб в определенной сумме. Ущерб компенсирован, возмещен в полном объеме. Стороны в настоящий момент и в будущем никаких претензий друг к другу иметь не будут.
4: Если стороны ДТП, где у виновника нет полиса ОСАГО, не приходят к соглашению о возмещении ущерба, то потерпевшая сторона вправе обратиться к независимому оценщику для установления реальной стоимости восстановительного ремонта. И тут у сторон также существует возможность договориться без судебных тяжб и издержек. Потерпевший в таком случае представляет виновнику акт независимой экспертизы. За ним кроется стоимость восстановительного ремонта и стоимость услуг оценщика, который при таких обстоятельствах, ну и в последующем, если дело перейдет в плоскость судебного разбирательства, обязан компенсировать виновник ДТП.
5: Если и при таких обстоятельствах стороны не договорились, то потерпевший будет вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Такая категория дел рассматривается практически всегда судами положительно, удовлетворяются требования потерпевшего. Единственное, может происходить спор о сумме восстановительного ремонта, но, как правило, судебное решение незначительно отличается, либо полностью принимает позицию потерпевшего и первоначально представленную экспертизу.
4: Как отмечает Антон Северин, при таких обстоятельствах у виновника без полиса ОСАГО возникает обязанность не только по компенсации причиненного ущерба, но и по компенсации судебных издержек, которые складываются из стоимости услуг независимого оценщика, стоимости юридических услуг и государственной пошлины.
5: Государственная пошлина, ввиду последних увеличений ее размера в налоговом кодексе, может составлять достаточно значительные суммы. Существует ограничение суммы государственной пошлины в 60 тысяч рублей. Но, например, цена иска около 1,5 миллиона. Государственная пошлина составит более 30 тысяч рублей. Если цена иска будет составлять около 500 тысяч рублей, то государственная пошлина составит около 15 тысяч рублей и будет подлежать взысканию с ответчика.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А Power слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
10: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
11: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
12: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. В субботу в Мурманске теплее и дождливее, а в воскресенье прохладнее, но суше. Это если коротко о погоде на выходные дни. Чуть подробнее это выглядит примерно так. Завтра в столице Заполярья 15-17 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь. В воскресный день температурный режим 11-14 градусов. Днем пасмурно, но без дождей. Хороших выходных желает вам Power Hit Radio. Будем на одной волне. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ГУ 314-511-011-2014.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
10: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
11: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочные 22-65.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Tonon Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: DJ Gaja, Michiko.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023 75 30 128 20. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Jax, Silver Lining. What a silver lining.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать? В этом году
4: мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: 104.5 FM. Get the hits. Can't think. Can't sleep. Can't breathe.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. В субботу в Мурманске теплее и дождливее, а в воскресенье прохладнее, но суше. Это если коротко о погоде на выходные дни. Чуть подробнее это выглядит примерно так. Завтра в столице Заполярья 15-17 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь. В воскресный день температурный режим 11-14 градусов. Днем пасмурно, но без дождей. Хороших выходных желает вам Power Hit Radio. Будем на одной волне. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угрнип 314-511-011-2014. You're listening to Power Heat Radio. Get the hit.

0: every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
2: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Mismo, hello, this one is up, where are you?

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. В субботу в Мурманске теплее и дождливее, а в воскресенье прохладнее, но суше. Это если коротко о погоде на выходные дни. Чуть подробнее это выглядит примерно так. Завтра в столице Заполярья 15-17 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь. В воскресный день температурный режим 11-14 градусов. Днем пасмурно, но без дождей. Хороших выходных желает вам Power Hit Radio. Будем на одной волне. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип, 314-511-011-2014.
0: You're listening Power Hit Radio. Power. 104.5 FM.

0: new and fresh music. Fresh music every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: number one.
1: Hit music station. 104.5 FM.

0: Columbia Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104. Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: 90s power.
1: Turn on the power.
0: Power.
1: On Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: The Bowser Magnetic.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

I'm

Настоящая музыка в одном подкасте.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.